СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219. «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
1: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург Юг» на Московской 214А.
2: Доброе утро. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер «Макс». Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Представитель МИД Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит «Четвертый канал». Захарова также сообщила, что 16 сентября на Международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». В Каменске-Уральском арестовали подозреваемого в угоне автомобиля у бойца специальной военной операции. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 21-летний подозреваемый сам пришел в полицию и дал показания. Причем туда его привела мама, пишет «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. В Екатеринбург прилетит легендарный вратарь Матвей Сафонов, выступающий за сборную России и французский ПСЖ. 3 октября на Екатеринбург-арене впервые сыграет сборная России. Это будет товарищеский матч с Намибией, пишет Е1. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен. Это больше 1 миллиона рублей. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки. Евро 97.30.
1: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joy Pub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joy Pub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
10: На рок-арсенале.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Баб по бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Медведи в России продолжают массово выходить к людям. Зафиксировано несколько трагических инцидентов. Медведи нападают на туристов, грибников, охотников. Минприроды сообщили, что численность медведей за последние 36 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей этих хищников. Особая опасность, по данным Минприроды, представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, и у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в избиении 25-летнего ветерана СВО, инвалида без ноги, и угоне его машины. В этом преступлении подозревают 21-летнего Даниила. Он сам сдался полиции, в отделение его привела мама. Ранее он судим, получил условный срок за кражу. В полиции возбудили уголовное дело. Теперь Даниилу грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские поместили его в изолятор временного содержания. Других участников конфликта еще ищут, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97,30.
0: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Итак, сегодня 16 сентября в Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь и днем плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.
3: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19:00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19:00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
5: Рок-арсенал.

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Время не ждем.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет нейтральной. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция и другие. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле 4 подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Уралуправтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Е1. В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую бабушку. И теперь первой грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Мэш. По данным региональной прокуратуры, обвиняемая двигалась по дороге на электросамокате с небезопасной скоростью во встречном направлении. В это время на обочине находилась 65-летняя женщина, на которую она совершила наезд. Потерпевшая получила серьезную травму головы и переломы. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу, субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу плюс 16. В субботу, воскресенье до 20. Но в воскресенье возможен дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. По данным на сегодня, на следующей неделе World Weather, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и в среду до плюс 21. Но в следующие выходные 26-27 сентября уже прохладно, плюс 7-9 ночью и до 14 днем. Доллар сегодня 84.24, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ваши вопросы, ваше мнение, ваши свидетельства, что творится на дорогах, что творится с бензином, хотя с ним уже ничего не творится в Екатеринбурге, все хорошо, но пока. Мало ли, пока.
4: пока хорошо.
8: Подожди, вот не надо, давай будем думать, что будет хорошо. И далее. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Сегодня среда.
4: Да, значит, про бензин все-таки, да, вот один из твоих общих знакомых, он канистры прикупил, да? Вот,
8: да.
4: Да, и вот по его наблюдениям, да, маркетплейс просто где-то...
8: Не только по его,
4: был завален канистрами.
8: Да, просто. Я вчера еще второе подтверждение получил, буквально, да, из ближайшего круга, точно так же, и фотографию видел, вот эти самые канистры зеленые, железные, они в маркетплейсах просто стоят и ждут своих...
4: Нет, по-моему, все-таки пластиковые.
8: Нет,
4: сейчас
8: это...
4: Сейчас железные практически не выпускают.
8: Зеленые, вот эти вот самые, которые были на фотографиях.
4: Классические такие, да.
8: Да. И действительно, два было свидетельства, что люди закупают канистры именно через маркетплейс.
4: Мне вот этого нашего знакомого понравилась фотография, знаешь, где стоят канистры и обогреватели. Люди все знают, на самом деле.
8: К чему бы это? У нас начался отопительный сезон, надо покупать обогреватель. Вот вчера буквально запустили отопление.
4: Да, и может быть, наши слушатели поделятся. Прикупили канистрочки-то? Ну-ка, рассказывайте нам, давайте.
8: Да. Если вы купили канистру, во-первых, зачем? Во-вторых, где? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте идет, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, среда.
4: Знаешь, я себе порывался купить... подожди ты. Я себе порывался купить канистры, на самом деле, да, тоже так вот. Но меня остановил вопрос, вот где же их хранить? В машине как-то вот не очень. На балконе, на самом деле, на балконе запрещено хранить такие вот легко воспламеняющие жидкости. Так зачем мне пустые? Если купил, значит, надо наполнить. Вот, значит, смысл покупать канистру, на самом
8: дачу
4: деле.
8: Дачу заведи.
4: Не входило в планы.
8: Я тебе сразу набросаю
4: ради хранения канистры. Да, и туда заправляться ездить.
8: Конечно.
4: Вот, и вот вопрос хранения меня остановил, на самом деле, от приобретения канистр. Ну, и плюс еще там двухнедельный московский кризис как-то миновал, так очереди исчезли, знаешь, и так, как всегда, расслабился, знаешь, думаешь, ну, ладно, сейчас.
8: Ну, все может быть. Кризис вернется, такой, да. Можешь и не успеть купить канистры, их расхватают.
4: Ну, да, потому что сейчас вот, наверное, самое время покупать канистры, так как нет такого суперажиотажного спроса.
8: Дмитрий пишет, знакомый заказал настоящую металлическую канистру из Белоруссии, там их выпускают. Вот, видимо, белорусские канистры стоят у нас в маркетплейсах. Потому что, ну, реально, на двух фотографиях вот эти зеленые железные канистры я видел. С двух сторон, так сказать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда свидетельство присылайте. Так вот, все, ты закончил про канистры? Могу я про среду начать говорить?
4: Может быть, у нас есть владелец пункта выдачи заказов, вот, может, они поделятся там, чего.
8: Хорошо. Так вот, почему я про среду вспомнил? Потому что оценили в ГАИ дорожную ситуацию в регионе и посчитали количество ДТП, в том числе по дням и по часам. По дням недели наибольшее количество травмированных фиксируется в среду. Сегодня.
4: Это Свердловская область.
8: Свердловская область, да, конечно. И часы, где ДТП случаются с 12 до, чаще всего, с 12 до часу и с 16 до 18 часов. Среда, пятница, с 12 до часу и с 16 до 18 это самое ДТП опасное время.
4: Ну, знаешь, вот перефразируя известную поговорку, когда коту заняться нечем, он начинает статистику автомобильную подбивать какую-то. Ну, у кого какой доступ есть к статистике, да? Вот эта информация всегда вот меня удивляла. Это моя любимая, на самом деле.
8: Будьте осторожны сегодня, 12 часов.
4: Когда же самые аварийные дни. Да, вот сегодня вот, таймер поставьте.
8: Да, 12 до 13, 16 до 18. Старайтесь не выезжать на дороге.
4: Абсолютно бесполезная кликбейтная информация такая, да, для привлечения внимания. Потому что все напишут обязательно. Mm-hmm. Вот, ну, у нас любят писать вот о чем-нибудь, что ценности не представляет никакой. Да, вот, ну, и к тому же, это же удовольствие читают, а мы даже вот обсуждаем это вот зачем-то. Да? Ну, вот, хотя практическое применение этой информации, оно ну, не то, что около нулевое, оно, наверное, нулевое все-таки. Да? Так как если мы говорим все-таки про дорожное движение, то... Всегда нужно быть внимательным, не только по средам с 12 до часа.
8: А тут более внимательным, чем обычно, надо быть. И все, мы предупреждаем,
4: что всегда самое опасное время. Надо более внимательным быть, и все тогда будет нормально. Ну и то, как много раз мы уже обсуждали это, да, 100% правил соблюдение правил дорожного движения тебя не спасает от ДТП, потому что есть другие участники.
9: Совершенно верно.
4: Которые сейчас, кстати, статистику не читают.
9: Вот, вот. А вот и читали бы, знали бы, и все было бы хорошо. Ну и понятно, что еще посчитали по городам Свердловской области. Наибольшее количество происшествий, конечно, в Екатеринбурге. Половина от всех ДТП в Свердловской области. Ну, тоже логично. В принципе, больше народу.
4: Большой город, большой трафик, конечно,
9: да. Ладно, все, со статистикой, с этой, по крайней мере, мы разобрались. Но есть еще одна статистика, твоя любимая. В компании «Росгосстрах» рассказали российской газете, какие именно действия за рулем чаще всего приводят к авариям. Так вот, абсолютное большинство страховых случаев произошло в процессе обычного движения прямо.
4: Ну,
9: большинство аварий,
4: да, обычно... имеется в виду, да, не поворачивают.
9: Да, налево, вот просто едут и врезаются.
4: А там стоит
9: кто-то. А там кто-то, да, стоит. Вот. Это почти 50% случаев вот таких.
4: Ну, да, да. Ну, слушай,
9: это если что у нас, несоблюдение дистанции?
4: Ну да, госинспекция обычно считает учет на ДТП, mm-hmm. все-таки, где там кто-нибудь пострадал, там, да, я не знаю, вот эта выборка, она учет на ДТП охватывала,
9: она
4: или все вообще,
9: страховкам, по страховкам, и ОСАГО, вот, и КАСКО.
4: Нет, я про mm-hmm. предыдущую статистику.
9: А, про предыдущую госинспекцию, не знаю, не знаю.
4: Да.
9: Нет, там есть вот и про... с пострадавшими, и с непострадавшими. Кажется.
4: Ну, то есть все посчитали. Да. Вот у компании, вот страховой компании, да, у них действительно статистика более полная, плюс у них же еще сведения по европротоколам есть. Угу. Да? Не все у нас через госинспекцию оформляется, да, в настоящий момент. Угу. И да, наверное, это самый распространенный такой вид ДТП, мелких ДТП, как правило, да, когда ты едешь, там отвлекся на что-нибудь, не заметил, а там все встали уже, да, в пробке, и все, и ты тоже встал.
9: Ну, не справился с управлением.
4: Воткнувшись в кого-то.
9: Да-да-да-да. И несоблюдение дистанции. Это сам... Я думал-то наоборот, нам же говорят, что самое опасное выезжать на встречку там, и так далее. А самое опасное, оказывается, просто ехать и отвлекаться.
4: Вот, смотря что считать. Если мы говорим про жизнь и здоровье, самое опасное — это на встречку выезжать.
9: Хотя, да, наверное, это самое безопасное ДТП с точки зрения пострадавших, когда ты движешься.
4: Да, да. Как правило, только железо страдает. Да. Ну, есть исключения, конечно, не так давно, вот где-то в Ульяновской, по-моему, области, ремонт дороги очередной, да, вся трасса встала и. Не заметил, там грузовик влетел в легковой автомобиль, там погибло несколько человек. Да, ну, такие вот, к сожалению, классические ДТП, когда на скоростной дороге и имеется затруднение, и если даже остановились, да, всегда, конечно, нужно не вплотную к передней mm-hmm. машине останавливаться. И знаешь, вот я всегда в такие моменты очень внимательно смотрю в зеркало заднего вида, потому что если я вижу, что
9: ты-то
4: кто-то
9: остановился,
4: не успевает, раньше, не да. успевает затормозить, например, да, mm-hmm. вот нужно место впереди всегда оставлять, чтобы у тебя было место для того, чтобы mm-hmm. ну хоть как-то попробовать уехать.
9: Mm-hmm. Еще один критичный маневр на втором месте — это задний ход. 22%
4: да, да,
9: обращений.
4: Ну, задний ход вообще с точки зрения правил дорожного движения, задний ход такой уникальный маневр, это он отдельный маневр, да, движение задним ходом. И это единственный пункт правил, который говорит о том, что если ты не можешь обеспечить безопасность движения задним ходом, ты должен прибегнуть к помощи третьих лиц.
9: Угу.
4: Больше такого нет нигде. Вот там при повороте налево, понятно, направо, там, да, при начале движения... Ты должен просто уступить дорогу, а тут вот еще ПДД тебя обязывают прибегнуть к помощи третьих лиц, если ты сам там ничего не видишь, например.
9: Ну, мне страшно всегда обходить машины, которые двигаются задним ходом. Вот реально. Хоть я вот третье лицо, ну,
4: да,
9: даже
4: да,
9: не помогаю.
4: Тебя могут
9: прям...
4: не увидеть просто. Слушай, да. Сколько ДТП таких вот достаточно серьезных причем происходит, когда особенно грузовой автомобиль,
9: вот,
4: типа газельки что-нибудь.
9: Да ладно газельки, мусоровозы у нас, помнишь,
4: зона.
9: Были проблемы с мусоровозами, которые вот двигаются и давят людей, которые по двору идут.
4: Да, да, именно по этой причине, например, в Соединенных Штатах уже достаточно давно действует правило о том, что не только грузовые автомобили, но и легковые автомобили должны в обязательном порядке оснащаться камерой заднего вида.
9: Ну, это логично, да.
4: Потому что ты хотя бы там видишь, что у тебя нет... У тебя есть, конечно, слепая зона, угу. но она в разы сокращается, в десятки раз просто, да.
9: Кстати, если вы попадали в ДТП, напишите, как это произошло. Плюс 7-908-909-104,5. Вот у нас есть движение в полосе, ну, то есть прямое движение без всяких перестроений, задний ход. И третье место – это как раз перестроение, где высока частота инцидентов, связанных с нарушением правил маневрирования и несоблюдением дистанции в потоке. То есть встречка там где-то далеко.
4: Ну, да, наверное. Но... Не знаю. Здесь, видишь, что, тоже каких-то выводов там делать не надо, да, вот, угу. и нельзя. Просто соблюдение правил дорожного движения и внимательность на дороге.
9: Не расслабляться, вот главное. Потому что вот эти все случаи, они показывают, что человек
4: опять же,
9: просто
4: знаешь,
9: не думает.
4: Можно попасть в ДТП и вообще ничего не делать. У меня, например, за последние 5 лет было 2 ДТП, да? Угу. Меня вообще в машине не было. Она стояла оба раза.
9: Угу.
4: Ну, стояла в во дворе, кто-то... там один ну, раз это прижались, тоже второй раз в меня так хорошо въехали, на самом деле.
9: А про редкие случаи же...
4: Я узнавал об этом по факту уже, знаешь,
9: что бывает такое, да. Редкие случаи – это открывание двери. Сотые проценты, но все-таки обращений достаточно много. Дверь открываешь, и в нее кто-нибудь въезжает, например.
4: Я думаю, что это, как правило, никто не оформляет еще, знаешь. Ну, иногда же двери открыл, там лакрашка покрытие чуть повредил.
9: Каска-то оформляют.
4: Ну что каска, так это и ОСАГО можно оформить. Mm. Верховный суд говорил о том, что это в процесс эксплуатации автомобиля входит, поэтому это должно регулироваться по ОСАГО в том числе.
9: Перепутал педали. Тоже такое встречается. Редко,
4: бывает.
9: Но бывает. Да. И там тоже сотые проценты, но тем не менее это десятки оформлений вот этих самых ДТП и обращений в страховую компанию. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Про ДТП, ну теперь на электросамокатах. В Екатеринбурге, кажется, впервые конфисковали кикшеринговый самокат за то, что девушка сбила ребенка на велодорожке. Она просто не справилась с управлением, хотела объехать семью, мама с ребенком. Ребенок как-то куда-то пошевелился, дернулся. Ага. Она пыталась их объехать, не смогла, сбила ребенка, сама поломала руку, упав. И кикшеринговый самокат изъяли, конфисковали после этого самого...
4: Ну, не конфисковали, конфискация в юридическом
9: ну,
4: плане...
9: Ну, да, изъяли,
4: совершенно
9: изъяли,
4: его просто изъяли, да, изъяли, изъяли, да. Изъяли из движения, да. Зачем, только непонятно совершенно. Я понимаю, когда требуется там экспертизу какую-нибудь провести, а здесь шеринговый самокат с абсолютно понятными характеристиками, параметрами его мощности и всего остального, не знаю зачем, и сама кикшеринговая компания вряд ли заметит потерю бойца, да, так вот существенно.
9: А слушай, ну да...
4: Зачем?
9: Может, предъявить я что-нибудь компании?
4: Я тебе скажу.
9: Тоже не,
4: я не
9: знаю. Ни за что.
4: У меня нет никаких мыслей и вариантов.
9: Ну, захотели
4: здесь,
9: а куда его девать? Бросить на месте преступления?
4: А его сейчас в райотделе должен где-нибудь хранить. Вот, знаешь, ответственное хранение обеспечить.
9: Кататься
4: при этом.
9: Могут.
4: Кататься нельзя.
9: Не зарегистрировать кикшеринговый. Вот не знаю тоже зачем, но на всякий случай, чтобы не было на дороге. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Я еще раз настаиваю, что если вы попадали в ДТП, каким именно образом это происходило? Вот Максим Иванович поделился, что не было в машине, на парковке попадал в ДТП.
4: Да, да, машина была припаркована, причем так, знаешь, основательно припаркована. Не то, что там только встал, а ушел и даже там поспал даже.
9: Кстати, вот Оксана пишет, что занялась мониторингом рынка канистр в Турции. Оказывается, они есть до этого и не думала про них. Цены весьма. Весьма, не знаю, что маленькие, большие, ну, может быть, не сильно большие.
4: Напишите, сколько, поделитесь.
9: Она прислала фотографию, но я еще не увидел там цену, некогда разбираться с ней, так что просто лучше пишите буквами. Про электросамокаты продолжаем. 71-летняя пенсионерка на электросамокате проломила череп другой пенсионерки. Еще 2 года назад в Липецком районе Петербурга, как я понимаю, пенсионерка, не имея водительских прав, ехала по встрече полосе со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения. Она не заметила 65-летнюю женщину, которая стояла на краю дороги, и столкнулась с ней. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Мощность электросамоката составляла 500 ватт. По заключению эксперта, транспортное средство относится к категории мопедов. И теперь пенсионерке, которая сбила другую пенсионерку, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
4: Да, это уголовка уже получается, потому что мопед – транспортное средство, которое как раз с точки зрения Уголовного кодекса, да, вот можно возбуждать дела по 264 статье. Mm-hmm. А там еще по части второй, по более жесткой статье, это тяжкий вред здоровью, была медицинская экспертиза проведена. Mm-hmm. А более жесткая статья, потому что не было права управления.
9: Mm-hmm.
4: А управление мопедом требует водительское удостоверение категории М.
9: Ну, вообще

0: что это надо идти.
1: Зачем это сделать?
0: Мы американку все помним по чемпионату мира 18-го
2: года. Так она ж никуда не девается. Ну, а вот... изменится даже не название, и изменится вывеска. Вот так, вот и все.
0: Вывеска изменилась уже.
2: Ну, окей.
0: Ну, мне как-то не очень.
2: А нравится. Мне нормально. Я посмотрел картинки. Кстати, вот интересно. Угу. Хожу по Вайнеру регулярно. Не далее, как вчера, проходил по ней. Вообще не обратил внимания на то, что хоть что-то поменялось. Угу. Это к вопросу о том, насколько это важно. Люди ходят, люди не видят. Вот пока носом не ткнешь, смотри, вот было так, а стало эдак. Не заметят. Но если заметит, как я, то удивится. Ну, в целом, не знаю, мне кажется, это нормальное решение, правильное. Вот этот визуальный шум разнообразный, он бесит. Если его будет меньше, если эти вывески будут стильными, а мне кажется, шрифт там вполне себе. В общем, я скорее одобряю. И вообще, Вайнер вот с этим ремонтом, с реконструкцией, там же плитку поменяли.
0: А я давно там не был, я был, когда ремонт был.
2: Там новые фонари поставили. Она как-то стала свежее, современнее, воздушнее. Все-таки важно, опять же, чтобы над улицей было не небо, а не какие-то конструкции. Деревьев не хватает. Вот этого, правда,
0: обещали
2: не хватает, но обещают. На лето в катках что-то будут выставлять, а может быть, рано или поздно появятся уже и большие деревья. Сейчас же научились высаживать уже сразу.
0: Ну, там же коммуникация.
2: А, там коммуникация, там земли нет.
0: Там земли нет, там просто большая дыра.
2: Ну, значит, в катках на теплый сезон будут прикатывать, на зиму будут укатывать какие-то другие конструкции, не замерзающие выставлять. Ну, и от всего этого веет немножечко, по крайней мере, вайбом чемпионата мира 18-го года. Да, мы помним американку, мы помним болельщиков со всех стран, которые сюда приезжали на футбол. Ну, у нас сейчас тоже тут идет не футбол, конечно, масштаб не тот, но, тем не менее, международный фестиваль молодежи, в основном в Новокольцовском, в основном на территории Экспо, но отголоски они в центре города тоже случаются. Тем не менее, все основное действительно там, ближе к аэропорту. Сегодня, как ни странно, состоится торжественное закрытие Всемирного фестиваля молодежи, хотя он работает до 17 числа включительно, то есть до завтра, не знаю, но, видимо, сегодня закроют, завтра будет автопатия или еще что-то, что-то запланировано.
0: 13-го, в конце концов, торжественное. Два дня прошел фестиваль, потом его открыли.
2: А, ну вот, и прекрасная традиция. Начинаем до, заканчиваем после. Кто празднику рад, тот и заранее начинает, и потом продолжает. В общем, завтра еще день, гости разъедутся. Сегодня на церемонии ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вчера на фесте выступала Мария Захарова. Еще масса артистов. Вчера были концерты моей Мишели и группы «Звери». Так что там все очень даже зажигательно.
0: Но только для тех, кто присутствует.
2: Но для тех, у кого есть аккредитация, да. У тех, кто может на территорию попасть. У меня есть, кстати, небольшой офф-топ про Рому Зверя, лидера группы «Звери». На днях буквально он обругал последними словами. Вот как вы только что говорили, что не надо из Чингана такими словами ругаться. А вот он примерно такими словами говорил на зрителей на бесплатном выступлении в Лужниках 12 сентября. Вчера на бесплатном выступлении в Экспо этого не было. По крайней мере, никто не жаловался. Так вот, в Лужниках проходил фестиваль «Энергия спорта». За музыкальную часть отвечала в том числе группа «Звери». Во время исполнения одной из песен Рома Зверь снял наушники, всмотрелся в зал, а потом начал ругаться на зрителей. Значит, вы спросите, что же случилось, что его вывело из себя? Негодовал артист из-за того, что публика вместо того, чтобы подпевать, снимала выступление на телефон. И, ты знаешь, мне подумалось, ну, действительно, есть тут, что мне кажется, музыкантам, зрителям сказать. Ведь, правда, вот придешь на концерт, вместо того, чтобы слушать, наслаждаться моментом, люди что делают? Достают телефон, и вот от первой песни и до последней, вот они на телефон это потом дело все снимают, и потом никогда они это смотреть не будут.
0: Они не будут, они это в соцсети поместят.
2: И там тоже никто это смотреть не будет. Но
0: зато человек зафиксировал, он был на концерте Ромы Зверя.
2: Вот они, изменения в жизнь, знаешь, которые наступили. На концерт люди не слушать ходят, а снимать.
0: У нас катастрофы снимают, они бегут от них. Что уж говорить про концерты.
2: Ну, не знаю, может быть, не по форме, но по содержанию вполне прав Рома Зверь, который вчера был спокоен и мирен в Екатеринбурге, но бывает и такое.
0: Прилетело после того, как он выругался. Это что же снимали?
2: Он утверждает, и его поклонники, что все было не так. Он вообще говорил что-то там звукарям, а не каким-то там зрителям. Как это? Он зрителям может что-то плохое сказать. Но, тем не менее. Не только при этом Паша музыканты хайпят в Екатеринбурге. Е1 пишет...

0: На фестивале заметили турецкого актера Каана Урганджиоглу, сыгравшего роль главного злодея эмира в сериале «Черная любовь». Ты смотрел сериал «Черная любовь»?
1: Там еще этот...
0: Я тоже не смотрел.
1: Какой-то век турецкий сериал, вот этот великолепный, что ли?
0: Великолепный.
1: Вот.
0: Да, тоже
1: вчера
0: не смотрел.
1: Я вчера слышал рассуждение женщин по этому поводу. Как ты не смотрел этот...
0: Какой прекрасный сериал, какой прекрасный фестиваль. Соцсети пестрят с видеороликами с Кааном. Цитирую я Е1, фанатки турецких сериалов были в восторге, увидев кумира. Другие же просто фотографировались с ним, потому что кто-то сказал, что он известный. Вот это прям хорошо. Смотри, смотри, он кто-то известный, пойдем сфоткаемся.
1: Очень известный. Ты как не смотрел этот сериал? Иди сфотографируйся, в конце концов.
0: Ох уж эти соцсети, ох уж эти интернеты, как они все поменяли. Но и сами они меняются. Еще интересное про фестиваль. Зарубежным гостям Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге дали возможность выходить в сеть и посещать любые ресурсы, на которой в России распространяется блокировка Роскомнадзора. Об этом, в частности, пишет издание «Сигнал Урал». Для этого на территории выставочного комплекса запустили специальную сеть Wi-Fi. Чтобы в ней зарегистрироваться, нужно ввести персональный номер аккредитации. У каждого, понятно, участника фестиваля этот номер отдельный, свой. При этом российским участникам подключиться к этой раздаче нельзя. Для них организаторы подготовили другую сеть. В ней действуют все введенные Роскомнадзором ограничения. Портал BFM спросил об этом Алексея Горелкина, эксперта по информационной безопасности, дескать, как же так. И он сказал, что на больших международных форумах, на МЭФе питерском, например, такое часто бывает. Блокировок данных нет, потому что их осуществляет провайдер, и с ними заранее отдельно договариваются о предоставлении свободного доступа в интернет. В общем, интернет оказался технологией двойного назначения.
1: Да, то есть там через Wi-Fi получается несколько портов, которые могут использовать одни
0: Один работает так, другой работает
1: и когда
0: эдак.
1: Ты регистрируешься через Wi-Fi в определенной этой системе, то ты можешь блокировки обходить. Все можно.
0: В общем, интересные такие наблюдения. Ну, а теперь от фестиваля еще вернемся к новостям урбанистики. Опять в центре Екатеринбурга перенесемся. На улице Горького странное урбанистическое явление. Там, как бы сказать, ну, проваливается асфальт. Точнее, прямо из-под асфальта бьет вода. То есть, когда сильные ливни идут, мы неоднократно видели, как вода выливается прям с таким серьезным напором из канализационных люков, когда ливневка не справляется, и вода вместо того, чтобы уходить внутрь, прет наружу. Так вот, то же самое происходит здесь, но только из-под асфальта прямо. Она потоком льется.
1: Это говорит о том, что там какие-то пустоты под этим асфальтом, урбанисты те же самые говорят, профессионалы, и что это может закончиться тем, в некоторых городах такое уже было, что асфальт просто провалится, там будет яма.
0: Ну, что там образуется пустота со временем, да, и потом
1: асфальт не должен
0: все рухнет. И не дай бог, если еще на асфальте автомобиль, например, или человек будет стоять, оно все провалится.
1: Там, да, с Малышева получается, да. И там явно будут автомобили либо стоять, либо ехать. И это если провалится, то будет катастрофа для конкретного, по крайней мере, автомобиля. Хотя в мэрии говорят, что все нормально, ливневки
0: работают. Но там говорят, что знают о проблеме,
1: там даже
0: и
1: снимать,
0: ситуацию контролируют.
1: Надо же вспомнить, что там же ремонты были как раз. Вот вчера я говорил про ливневки, ругался, что у нас неправильно ремонтируют иногда разные дороги. То и тут явно сделано что-то не так. Видимо, было, потому что улицу Горького недавно ремонтировали. И там, видимо, что-то не то сделали. Либо ливневку не поставили, либо какую-то пустоту оставили. Я не знаю, я не профессионал. Но какая-то проблема явно существует. И это к вопросу о том, что у нас не всегда соблюдается. Это то же самое можно про не всегда соблюдается сказать про плитку. Начали люди ругаться на новую плитку, которая сейчас положена в историческом сквере. Что она криво положена, что она шатается. В мэрии сказали, что все остальные работы окончательные будут проведены после окончания фестиваля молодежи.
0: Ну, дескать, вы не спешите, работы еще не окончены и не приняты.
1: Да, и все будет приниматься вот прям по высшему стандарту.
0: Слушай, ну то, что касается воды, вот этих вот течений разнообразных в центре Екатеринбурга. Тут все-таки все действительно сложно. Гораздо сложнее, чем просто плитку положить. У нас же масса небольших речушек здесь, зашитых в асфальт, в какие-то трубы, в коммуникации. Особенно в центре, особенно чем ближе к сети, которая протекает здесь у нас, тем их больше. И, собственно, тут ведь тоже, да и сети-то сколько, метров 100-150, наверное. Так что вполне возможно, там еще какая-то речушка из берегов вышла в связи с проливными дождями этим летом. Но, опять же, все это надо изучать, вести учет и контролировать.
1: Профессионалы у нас для чего существуют? Строительство.
0: Ну,
1: для
0: да, того, нам хотелось бы, чтобы они на упреждение действовали. Mm-hmm. Но вот, к сожалению, пока не всегда так получается.
1: Не всегда. Ну, ладно, будем надеяться, что все-таки исправит эту ситуацию, и никто не провалится.
0: Ну, раз техника приехала, наверное, да, что-то, да. Что-то уже делают. Да, наводит порядок. Ну, а теперь давай напомним. Плюс 7-908-909-104,5. Присылайте ваши комментарии. Да просто можете нам приветы передавать. Почему нет? Новости политики. Ну, как mm-hmm. мимо них пройти? Свердловские яблочники все-таки не смогут участвовать в выборах в Заксобрание. Точку в этой истории накануне поставил суд. Ну, я приведу цитату по изданию «Коммерсант Урал». Свердловский областной суд отклонил жалобы полиции на штрафы кандидату в Госдуму по Каменск-Уральскому одномандатному округу Константину Киселеву и кандидату в Заксобрание Свердловской области по Красноуфимскому округу Шане Огней. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал обоих на 2000 рублей за демонстрацию экстремистской символики. Силовики просили ужесточить это наказание. Теперь постановления по их делам вступили в силу, и у Киселева и Огней официально есть судимость.
1: Да, и теперь они не могут участвовать.
0: Теперь их уже просто должны снять с выборов.
1: Вычеркнуть. Уже не будут, конечно, переделывать бюллетени.
0: Ну, тут просто такая интересная судебная казуистика юридическая, потому что если бы этого не произошло, оба могли бы принять участие в голосовании, потому что решение о штрафах вступало бы в силу уже после 20 сентября.
1: Дело в том, что Яблоко собиралось и полностью использовать вот этот срок обжалования, а срок обжалования был на 21 число, 21 сентября. Но оказалось, что и полиция может обжаловать. И они пошли, полицейские, в апелляционный суд, в областной суд, для того, чтобы либо ужесточить, ну, в общем, чтобы как-то изменить решение.
0: Чтобы получить решение окончательное.
1: Яблочники сняты с выборов.
0: Ну и давай напомним, что еще в конце августа областной суд снял с выборов партсписок Яблоко на выборы в Заксобрание региона, а до этого Верховный суд отменил регистрацию федерального списка Яблоко на выборах в Госдуму. А между тем Яблоко, это заголовок федерального Коммерсанта, докатилось до Конституционного суда. Партия Яблоко обжаловала в КС нормы законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы в том прочтении, в котором они были применены судами при снятии ее списка с выборов в Госдуму. Эксперты допускают, что если не все, то хотя бы часть аргументов могут оказаться достаточно убедительными для КС. Но все это будет уже
1: это
0: потом.
1: После выбора все. Да. Ну, первый элемент вот этого заявления.
0: Значит, смотри, по существу. Да. Яблоко, как следует из жалобы, не согласно с тем, что незначительное использование объекта интеллектуальной собственности может стать основанием для запрета на участие в выборах. А на партию может быть возложена ответственность за действия самостоятельно агитирующих граждан. Ну, то есть мы ни при чем, лиц, а нас наказывают. Да. Авторы жалобы подчеркивают, что не оспаривают фактические обстоятельства, установленные Верховным судом при рассмотрении дела. Однако неопределенность норм избирательного закона дает возможность их произвольного истолкования, что во взаимосвязи дает возможность для снятия с выборов любого списка или любого кандидата, подчеркивается в жалобе. Всего 7 неконституционных элементов насчитали в Яблоке и с ними обратились.
1: В том числе, что непонятно, что считают именно агитационными материалами. Любой материал можно признать агитационным, если он размещен публично. Например, да, запись в социальных сетях, что было Яблоку предъявлено. Если вдруг какой-то кандидат что-то у себя на страничке написал, это автоматически рассматривалось как агитационный материал и могло трактоваться как, ну, вот как нарушение, да, для снятия. Затем, вот то, что ты сказал, интеллектуальная собственность, размещение непонятно каких логотипов и так далее, и так далее.
0: Ну, можете со всем этим ознакомиться. Да. Очень большая публикация в «Федеральном Коммерсанте». Там все максимально подробно изложено. Ну, и в качестве некоего вывода. Опрошенные Коммерсантом эксперты оценивают шансы на то, что КС сочтет необходимым высказаться хотя бы по части поставленных перед ним вопросов, как достаточно высокие.
1: Ну, выскажется. Выскажется, хорошо.
0: А уже каким образом выскажется?
1: Решение примет или нет, это другая история. Ну, может, даже примет решение, но теперь это на выборах никак не отразится. Может быть, на следующих выборах.
0: Ну, в этом смысле, да.
1: Через 5 лет.
0: Ну, и еще, что называется, навстречу выборам, какие инициативы партии вносили в Госдуму перед выборами. Сегодня очень любопытная такая большая публикация на эту тему в «Коммерсанте». Вот смотри, Паш, в этом году депутаты Госдумы установили почему-то антирекорд по количеству внесенных во время летних каникул предвыборных инициатив, предложив в 2.5 раза меньше законопроектов, чем перед выборами 2021 года. И в 3 раза меньше, чем в 2016.
1: Наинициировали за время
0: работы. Менее активными депутаты перед выборами стали. Тем не менее, законотворчество остается важным элементом борьбы за избирателя. Прошедшим летом партии придерживались преимущественно своих программных тем, хотя иногда заходили на поляны коллег. Кстати, вот это прям отдельно любопытно рассмотреть. Наиболее активной в предвыборный период оказалась «Справедливая Россия», чьи депутаты традиционно отрабатывали социальную повестку и тематику, связанную с ЖКХ. Ну, логично.
1: Они
0: много лет они
1: говорят,
0: уже возделывают эту грядочку, да? А еще в сентябре эсеры внесли законопроект о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Эта повестка традиционно более близка новым людям, поскольку предприниматели считаются их электоральным ядром.
1: Подожди, тут новые люди не так давно действуют в Государственной Думе, чтобы они поляну уже себе нашли.
0: Это вы так думаете?
1: Ну, политологи,
0: они считают иначе. Да. Тем не менее, именно эсеры выступили за возвращение НДС в размере 20% и порога упрощенной системы налогообложения в 60 миллионов рублей. Ну, то есть, сделайте, как было в прошлом году. Да. Новые люди в ответ, возможно, в ответ, ах, вы так, тогда мы так, взялись за любимую эсерами социалку, предложив, в частности, выделить многодетным семьям места на парковках у торговых центров. Еще новые, например, выступили с идеей повысить порог налогообложения для самозанятых с нынешних 2,5-4 миллионов до 4 300 000 рублей. КПРФ, вы спросите, а что КПРФ? Эта партия все лето отрабатывала школьную повестку. Вот как будто бы договорились, да?
1: Ну все,
0: Или просто так сложилось, разошлись. Не знаю.
1: Ну, мне кажется, договорились.
0: Одной из самых резонансных инициатив стало предложение вернуть старый формат государственных экзаменов.
1: Вместо ЕГЭ.
0: Но это тоже вечная тема, вечная. Абсолютно. Эта музыка
1: уходила.
0: Будет вечной, да. Если я не сменю батарейки, вместо ЕГЭ что-нибудь другое, потом вместо чего-нибудь другого давайте ЕГЭ, и это все может до бесконечности длиться. Кроме того, коммунисты выступили с идеей запретить отбор в 10 класс на основании баллов ОГЭ, чтобы гарантировать поступление туда всем
1: так
0: желающим.
1: Уже Верховный суд уже...
0: Горячая тема.
1: Решил уже все.
0: Так они до того, наверное, еще выступали с этой инициативой.
1: Это же предвыборные инициативы.
0: Но может тогда, чтобы закрепить?
1: Ну закрепить на государственном, на законодательном уровне. Ну,
0: конечно,
1: ладно.
0: Да. ЛДПР осталась верна себе, отработав коронную миграционную тему. Либерал-демократами были внесены поправки о запрете на въезд членам семей мигрантов и праве глав регионов вводить разрешительный порядок регистрации иностранцев в отдельных муниципалитетах. Ну и про Единую Россию что же нельзя не сказать.
1: Тоже
0: правильно,
1: а
0: мы не сказали.
1: Ничего себе.
0: Она в летний период ограничилась точечными инициативами в рамках собственной повестки. На фоне атак беспилотников на склады маркетплейсов единороссы предложили расширить права заемщиков на предоставление кредитных каникул. Еще Единая Россия призвала ввести дополнительные меры поддержки микропредприятий, состоящих из членов одной семьи. В общем, не сидели партии, сложа руки в преддверии выборов, предлагали, вносили, но как-то гораздо скромнее, чем раньше.
1: Да, не так ярко, как это было в предшествующие предвыборные кампании.
0: Ну и вообще кампания в целом.
1: Она в целом, да.
0: Тусклая.
1: По поводу того, распределили или нет, можно же посмотреть, как они общаются перед теми же самыми дебатами, представители партии.
0: Ну, ты как большой специалист по дебатам, можешь нам об этом рассказать.
1: И они договариваются, да, вот давай про эту тему поговорим, тут мы вместе, тут мы чуть-чуть поспорим, и так далее, и так далее. То есть, у них никакой конкуренции даже перед
0: дебатами. Ну, дебаты, да, все-таки внесение законопроектов, это же все-таки позиционирование, это же действительно борьба за голоса, за избирателя, это другое. Ну, хорошо, значит, про выборы мы вам сказали, трехдневное голосование у нас впереди, уже в конце этой недели, с пятницы по воскресенье.
1: Да.
0: Странная тема, Паша, будоражит разные регионы в последнее время. Вот давайте мы немножечко взбудоражимся. Я имею в виду внезапную, ну, скажем так, гиперактивность медведей, которые выходят к людям то тут, то там, причем с такой вот переменной результативностью, то нападут на кого-нибудь, то просто походят, съедят что-нибудь и уйдут. И остается загадкой главное. Изменилось что-то в поведении хищников, или же это инфопузырь, который надувается сам собой? редакторы изданий, глядя в ленту, любое похожее событие считают важным или кликбейтным, что, вот, дескать, люди на это отреагируют, прочитают обязательно, и тащат в его выпуски, ленты, в свои издания на передовице. Может быть. То есть, такая вот самовоспроизводящаяся тема какая-то. Вот она запустилась, и все. А что там на самом деле? В общем, РБК попытался в этой теме разобраться. Пошел далеко, я бы так сказал, вперед, и составил целую карту российских регионов, где медведи нападали на людей этим летом.
1: Нападали. Не только выходили, нападали.
0: Список составили, где такие случаи фиксировались. Значит, давай сразу успокоим наших слушателей. Свердловской области в этом списке нет.
1: Ну, у нас выходит. У нас много заголовков как раз.
0: Что заголовки, медведи, может быть, и есть, медведи, но списка там, в нашем регионе.
1: Там, но не нападали, слава богу. Да.
0: Ну, может быть, их видели. А так вот, чтобы куда-то видели, медведи у нас выходили.
1: Они выходили на какие-то
0: населенные
1: окраины городов, населенные пункты, на дороги и так далее. Но вот таких случаев, как, например, в Бурятии или где там, когда...
0: На Алтае. Самый резонансный случай, да. Это Алтай, 19 августа, где медведь напал на палатку с двумя туристами,
1: да,
0: и девушку
1: утащил,
0: убил.
1: Убил и съел, да.
0: Там прикопал.
1: Ладно бы
0: съел. Значит, что говорят эксперты? Да. Случаи выхода бурых медведей к людям регистрируются всегда. На протяжении всего периода, когда люди живут рядом с лесом, тайгой, где есть медведи, это в Минприроды сказали. В последние годы регистрируется порядка 20-30 случаев нападений медведев ежегодно. Аномальный всплеск был только в 2014 году, 166 случаев. Нормально, да? 30 166. Обычно, тут 166. Ну. Другое дело, что сейчас у каждого есть смартфон, Паша, говорят в Минприроды. И
1: да,
0: просто все снимают, тут же в интернет выкладывают, и возникает ощущение массовости. Вот смотри, еще одно предположение.
1: Да. Но это как бы дополнительный фактор.
0: Да. Основная причина, в причинах же интересно разобраться, выхода медведей к людям. Доступная еда на свалках и в открытых контейнерах, а также отходы, которые скапливаются вокруг турбаз. Это приводит к тому, что медведи перестают бояться людей, а страх перед человеком – один из ключевых факторов, удерживающих бурого медведя на безопасном расстоянии.
1: Мне нравится рекомендация от Минприроды. Категорически запрещено подкармливать медведей. Ты встречал человека, который подкармливал бы медведей?
0: Я нет.
1: Я тоже. Я представляю себе, кто мог бы подкармливать медведя.
0: Ну, может быть, имеется в виду, ты оставил что-нибудь?
1: Специально медведя.
0: Не специально, случайно. И считается, что ты уже подкормил его. Он же пришел, подкормился. Угу. Значит, ты его подкормил. Ну, и плюс, сейчас ведь люди активнее пошли в природу. Сейчас глэмпинги, туристические комплексы очень массово появляются. Там, где их не было никогда. И случаи встреч из-за этого... Они становятся чаще, чем это было бы раньше, несколько лет назад.
1: А потом смартфон, потом СМИ, заголовки, телеграм-каналы и так далее.
0: В общем, яснее не стало совершенно. Все-таки это с медведями что-то происходит, или с нами, или все как обычно. И это какой-то инфопузырь надувшийся, то ли сам собой, то ли специально, может быть, еще вот конспирологическую версию мы с тобой не рассмотрели. Может быть, кто-то специально это из корыстных каких-то побуждений делает. Но, тем не менее, в общем, этим летом действительно вот что-то как-то вот медвежья тема очень активно проникла в инфопространство. Ну и в финале, Паша, новости языка знания.
1: Да.
0: Слово Шумахер с маленькой буквы официально стало частью русского языка. Поздравляю всех автолюбителей.
1: Да, появилось на портале Академос Института русского языка имени Виноградова. То есть будет входить в словари.
0: Это синоним теперь официальный таких слов, как гонщик и лихач. Угу. Тот, кто лихачит за рулем, его теперь можно называть Шумахером.
1: Официально. Потому что и так называли Шумахерами все.
0: Но неофициально.
1: А теперь это обычное слово, заимствованное русского языка, образованное от фамилии гонщика.
0: Это вот к слову
1: Шумахер
0: о том, что наш язык такая губка впитывает все, несмотря на какие... Но это не англицизм, опять же. Это немцизм. Видимо, так это надо называть. Ну и что это, как не призвание славы за этим человеком? Шумахер все-таки семикратный чемпион мира Формулы-1. Кстати, как и Льюис Хэмилтон, но вот слово «Хэмилтон» с маленькой буквы, мне кажется, у нас никогда не появится. Как синоним гонщика, лихача.
1: Не вошло в обиход. Шумахер-то вошел в обиход сразу, как он только стал известным.
0: Ну, ты видишь, как все это избирательно, как это все интересно.
1: Ну, во-первых,
0: как это все ситуативно.
1: Во-первых, это красиво. С точки зрения русского языка Шумахер прямо звучит. А вот Хэмилтон, что такое Хэмилтон?
0: Слушай, я сразу, как эту новость прочитал, вспомнил, как Александр Высокинский, когда он еще был главой Екатеринбурга, говорил про шумахеров, которые газуют на перекрестках на зеленый свет, вырывают асфальт, и потом колея образуется, и пыль еще кругом. Вот. А это был еще какой год, Паша? Уже тогда?
1: слово.
0: Шумахерами слово было, официально да. выражались. Теперь это зафиксировано лингвистами. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Горожане. Разговор» на Радиофорум.
1: Не переключайтесь.
0: Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Вы слушаете Радиофорум на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Доброе утро. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточно. Россия прорабатывает ответные меры на решение Будапешта о высылке 10 наших дипломатов. Дойдет ли дело до закрытия венгерского консульства в Екатеринбурге, пока неизвестно, пояснила представитель МИД России Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Захаровой, конкретного решения пока нет. К сожалению, выбор, который сделал Будапешт, ничего конструктивного не несет. Но раз они на это пошли, мы должны будем отвечать, цитирует Захарова. Харва, агентство ЯН. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу. Девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы – необязательное. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
2: Информация на правах рекламы.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 14 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса больнице. Мы с ЖК Федерации прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
10: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
6: 11 часов и 5 минут на 104,5. Радиофорум продолжается. Дневной эфир по средам после 11 часов. Время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Наконец-то мы собрались в этой студии в полном экспертном составе программы «Дорожный просвет». Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
12: Всем привет и очень рад, что мы наконец-то собрались.
6: Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
13: Здравствуйте.
6: Мы в прямом эфире. +7 908 909 104,5. На этот номер посредством смс-сообщений и сообщений в работающих мессенджерах можно написать, задать вопрос, прокомментировать ситуацию. В общем, поучаствовать в нашем сегодняшнем прямом эфире и трансляция дорожного просвета на официальной страничке «Радиофорум» началась уже. Добро пожаловать к нам в комментарии под эту самую трансляцию и тогда ваши сообщения, опять же, комментарии, мнения обязательно доберутся до сегодняшнего эфира. Ну что, я предлагаю сегодняшнее наше общение начать с группы разбора, потому что за последние две, как минимум, недели столько много всего интересного в Екатеринбурге произошло, и фестиваль к нам приехал, и бензиновый кризис, не знаю уж там, будем говорить, был он, не был, ну, в общем, временно, не временно, но он как-то закончился. Вроде как-то все выдохнули, чатики на картах и прочих профильных сайтах молчат. Информация там не обновляется, значит, все успокоились. Дальше у нас прошел ливень, опять тонул Екатеринбург. Начался учебный год, вернулся сезон электросамокатов. В общем, все как-то так плотненько и насыщенно. Вот давайте разбираться, что у нас было. Олег, есть у тебя что, не то чтобы добавить в группу разбора, а вот что-то за скобками нашей этой условной рубрики, потому что тебя не было дольше всего. Ты успел попутешествовать и не попутешествовать. Если есть что добавить, давай с тебя начнем.
12: У меня есть только совсем свежие эмоции и впечатления о том, как я ехал к вам. И не хочется говорить слово «бабка». Пожилая женщина, очень модно и стильно одета, но, судя по походке и как она выглядит, ей точно за 80, переходила улицу Ленина на Красный. При том, что там же есть таймер, это примерно между Луначарского и что-то на следующее, Толмачева? Нет, не Толмачева.
6: Нет, Луначарского, дальше...
12: Тургенева.
6: Да, и вот, если к нам сюда,
12: да,
6: то
12: Тургенева. В общем, в районе Урфу. Да, мне еще было секунд 15, наверное, зеленого, и она идет, чуть-чуть там как-то ускорилась, вообще никуда не смотрит, и... Я даже сигналить не стал. Я думаю, ладно, не хочу пугать эту старую женщину. И вот всегда в этот момент думаешь, ну вы же как-то ходите, и ну, насколько люди иногда безответственно относятся к своей жизни, здоровью, судьбе. И я не стал злиться, а просто очень сильно удивился. Такой был контраст, насколько она красиво выглядела и насколько она беспределила и нарушала вот правила
6: насколько
12: дорожного движения.
6: Насколько она не дорожила тем, как она выглядит, да?
12: В том числе.
13: На эту тему есть такое красивое сравнение. Будто бы, выйдя из дома, сохранилась.
6: Ну, да. Но на самом деле, вот ты сказал, ты не стал сигналить. Ты не хотел предотвратить ДТП?
12: Ну, я его предотвращал все-таки... другим способом. Я сбавил скорость. Ну, потому что если
13: типа
12: бы я...
13: поставил машину поперек, да?
12: Если бы я ее не сбавил, наши бы траектории пересеклись. Посмотрел в зеркала, увидел, что больше никого нет. Ну, чтобы как раз уже и не прибегать к этому сигналу. Даже не для нее, а для других водителей, чтобы они заметили. И решил таким способом проехать.
14: Надо еще вводить одну рубрику в дорожном просвете, как мы все ехали на эфир. Потому что пока мы с Дмитрием Ларионовым уже не ехали, нет, сначала мы ехали, потом мы шли на эфир, целый один электросамокатчик перешел по пешеходному переходу, спешившись сначала в сторону здания, а нет, сначала от здания Свердловск-Стата по зебре, спешившись. Да, он шел достаточно... Кикшеринговый был ведь самокат, да, по-моему. И обратно, когда мы уже шли, припарковались и шли, нам навстречу попался тот же самый электросамокатчик, который подъехал, спрыгнул, перебежал с этим самым самокатом. Мы два раза удивились по пути на эфир. Так, в общем, вот почему потеплело.
12: Подождите, слышно будет или нет? Я ему хлопаю.
14: Слышно. Слышно, да. Те, кто смотрят нашу трансляцию ВКонтакте, они еще и видят, что ты аплодируешь. Да, но аплодируем пока что сидя. Стоя будем аплодировать, когда так будут делать все электросамокатчики. У нас на самом деле вот за те самые две, если не три недели, которые мы не собирались полным составом, все-таки, к сожалению, вернулись в новостную повестку ДТП с электросамокатами. У нас было на Московской тяжелое ДТП в районе, по-моему, Московско-Островского. Тяжелое ДТП с личным электросамокатом, когда, опять же, пожилая женщина, которая переезжала на красный, пересекала вот эту вот широкую магистраль, сидя на электросамокате, то есть это электросамокат с сиденьем, все закончилось трагически, пожилая женщина погибла. Потому что вот не увидел этот самый крошечный электросамокат, который вот откуда-то вынырнул и поехал на красный, не увидел водитель грузовика. Далее у нас есть несколько ДТП, в которых у нас сбивали пешеходов. Вчерашнее, только это не вчерашнее, по-моему, ДТП, хотя я могу ошибаться. Я просто сейчас зачитаю релиз. Вот Дмитрий Ларионов вчера мне сказал, что, в общем-то, все обосновано, но я хочу, чтобы мы с вами это прокомментировали. Автоинспекторы в Екатеринбурге изъяли кикшеринговый электросамокат после наезда на ребенка. Это история из Академа. Водитель этого самого прокатного Сима, 21-летняя девушка, ехала позади 9-летнего ребенка на детском самокате в попутном направлении. Барышня объяснила, что хотела объехать, не справилась с управлением. Кикшеринговый самокат – это действительно не велосипед, он не такой управляемый, если ты им супер хорошо не владеешь. Все закончилось тем, что ребенка с травмами увезли в больницу. Сама водитель этого самого кикшерингового самоката с переломом в 36-й больнице. У меня вызвало удивление в этой истории, зачем изымать кикшеринговый электросамокат?
13: Ну, во-первых, изъятие – это не конфискация. То есть это только лишь временное, скажем так.
14: То есть как машину на штрафстоянку, так и этот самокат?
13: Нет, машина на штрафстоянку – это мера пресечения, это разные вещи. Изъятие производится за тем, чтобы потом, может быть, то есть установить какие-то важные для разрешения дела обстоятельства. Например, заказать экспертизу с целью определения его фактической мощности, чтобы отнести к той или иной категории транспортных средств. Вот из простого у меня такое в голову пришло. Именно с этой целью производится изъятие.
12: Так. Что это транспортное средство становится вещдоком, и с ним проводят какие-то действия. Но бывают еще ситуации, когда во время тяжких ДТП транспортное средство повреждено, владелец оказывается в больнице, и тогда тоже автомобиль перемещают на... Ну, ее называют штрафстоянка, хотя тут это не штрафстоянка, это просто какое-то временное
13: хранение. Да.
12: Да, временное хранение. И даже были такие ситуации, когда потом, ну, то есть, вот стоит автомобиль, вынесено постановление следователем, там, например, или инспектором, стоит несколько месяцев, пока идет расследование, а потом владелец приезжает на эту штрафстоянку, и ему выставляют счет, мне даже рук не хватит показать, какую сумму.
13: Как за штрафстоянку?
12: Да, да.
13: Так я сам в 2009 году был в такой же истории,
12: да,
13: могу сказать.
12: И они там, давайте там 50% скидку заплатите нам, 300 тысяч забирайте. Хотя это все незаконно. И если кто-то с таким сталкивается, это решается вообще по-другому. Нужно идти к тому лицу, кто выносил соответствующий документ, и просить его обязать вернуть. И потом с этим приходить на штрафстоянку. Если там уже не отдают, тогда вызывать полицию.
14: А это нужно идти, вот, заручившись, скажем так, помощью юриста, или есть какие-то типовые документы, которые можно найти в интернете? Потому что ты говоришь, вот нужно идти к лицу, которое выносило там постановление, и требовать его оформить следующий документ.
12: Ну, я всегда, всегда предлагаю начать самостоятельно, потому что юрист – это деньги, и если пойти таким путем, то, скорее всего, получится и самостоятельно. Но если кто-то на каком-то этапе будет затык, тогда уже обращаться к юристу.
13: Я немножечко возражу. Все дело в том, что ты сейчас, Олег, привел хороший сценарий, в котором, как ты сам сказал, то есть который начался с того, что человек, ну, то есть что-то серьезное произошло, автомобиль был изъят на какое-то длительное время, и очевидно, что под серьезным можно подразумевать, допустим, какое-то событие, которое в перспективе может привести к возбуждению уголовного дела, например. Так вот, любому фигуранту подобной проверки, подобного разбирательства, я бы настоятельно рекомендовал пользоваться обязательно услугами юриста. И для такого юриста, который находится в теме данного конкретного инцидента, никакой проблемы нет просто дать один простой совет человеку, а что в данном случае правильно сделать.
14: Но вот дальше надо юриста найти, который вот не лапшу на уши будет вешать и отрабатывать такую же сумму.
12: Я тут Диму поддержу, но он объединил сразу это все в одно. Тут, конечно, лучше прибегать сразу к помощи юриста, хотя бы на уровне консультации, именно профильного. А я уже описывал ситуацию, когда такое иногда бывает, что там условно в приговоре или в постановлении, когда дело не возбуждается, то есть все уже страсти улеглись, юрист как бы и не нужен, но нужно забрать автомобиль, не знаю, мотоцикл, что-то там еще. И вот в такой ситуации можно попробовать самому. Но глобально, конечно, да, юрист, я рекомендую тоже обращаться к юристам.
14: Плюс 7-908-909-104-5 и прямая трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум. Продолжается, да, конечно.
12: Я вот в тему того, что мы говорили про это ДТП с самокатчиками, еще одну личную историю расскажу. Давай. Которая меня впечатлила. Иду я по улице Луначарского. Когда были проблемы с бензином, я очень много ходил, ездил на общественном транспорте, экономил. И вот вижу картину. Идет мама с девочкой, девочке лет там 7-8 примерно, и девочка резко дергается вправо. Едет велосипедист, он успевает остановиться, ничего не происходит. Эта женщина, не знаю, кто она, мама или бабушка, я, честно говоря, не понял, начинает очень грубо и жестко эту девочку отчитывать. Я их обгоняю, но слышу, как она ее ругает, куда ты идешь, смотри. Ну, такой прям поток воспитательных вот этих вот агрессивных высказываний. Я дохожу до перекрестка с улицы Карла Маркса, стою, жду, пока красный. И что думаете? Эта женщина идет на красный с этой девочкой, еще и не по пешеходному переходу, ну, не по зебре, а срезая по диагонали. И я стою, и просто у меня рот открывается. То есть она ее воспитывала, как не попасть под велосипед, но под автомобиль. Девочка, да, пожалуйста, страшного. Учись. И я тут включаю режим Дмитрия Ларионова, начинаю кричать на всю улицу, типа, девочка, не слушай, не помню там, кого я сказал, маму или бабушку, в общем, не ходи на красный, что-то вот такое, ее там что-то пристыдил, как-то сказал, ну, в общем, меня так удивил этот контраст, что я еще думаю, ну, как-то слишком жестко воспитывает, ну, наверное, лучше жестко, чем никак, и потом тут же на красный и вообще непонятно где. Просто в 3 метрах от зебры. Ну вот, вот такое бывает.
14: Дмитрий Ларионов включил режим Дмитрия Ларионова. Дима, давай.
13: Я сижу с фейспалмом, честно говоря. Я часто сам такое тоже вижу. Сейчас от Олега это услышать было, конечно, такой... Плюс одним подтверждением того, насколько часто это, к сожалению, бывает.
12: Ну, просто контраст сам, что только что тут воспитывали, как не надо ходить, и вот я даже не поверил своим глазам сначала, я еще посмотрел, нет, правда, красный, и вот, ну как? То есть, что произошло-то? Здесь на дороге не страшно, что ли?
13: А я же рассказывал, как несколько месяцев назад, это даже было зимой, я вспомнил, это точно было зимой, потому что я... Ну, короче, я повторю просто историю. Суть в том, что я поворачивал на перекрестке, пересекая путь движения пешеходов, которым только что загорелся красный. И я, значит, вижу, как маленький мальчик, ну, может быть, не помню на скидку, сейчас вспоминаю, как будто бы ему было, может быть, лет 6, и его за ручку ведет, очевидно, его дедушка. И этот дедушка потащил его через дорогу на красный. А мальчик потащил дедушку назад.
12: О, круто.
14: Это очень правильное поведение. Я признаюсь честно, я до сих пор продолжаю периодически дочь провоцировать и говорю, ну пойдем, ну что ты, ну никого же нету. Вот упирается бычком, тащит меня просто волоком, мама, нельзя, ты что? Признаю, ну, вот. Я провоцирую, я делаю это специально, вот действуя такой, проделывая такой, знаете, краш-тест. Согласиться или не согласиться?
12: Ты потом-то ей поясняешь, что это был краш-тест?
14: Нет, я ее хвалю. Mm-hmm. Вот я ее хвалю. Знаешь, положительное подкрепление. Ты молодец, что ты мне не дала нарушить. На самом деле это ужасно видеть, как мамы с колясками. Вот один ребенок, малыш на руках, другой просто вот идет рядом с коляской. Она его даже за руку не держит. И они идут на вот этот вот 3 секунды наши с вами любимые. Mm-hmm. 3 секунды. Сейчас же зеленый загорится, но она пересекает. Она пересекает проезжую часть формально на красный. Через 4 года она его отправит в школу и потом будет задавать вопрос, почему он пошел на красный. Ну вот потому, что ты с

0: делаю. Более того, я взял даже...
1: Потому что, ну, во-первых, я готова речь, там определенное количество предприятий, да. В общем, люди там работают, не живут, но работают, и трафик там, на самом деле, на этом самом промышленном проезде приличный.
2: Вы знаете, я перед тем, как Олег ставит свое веское мнение, я скажу, что вот аргументация представителей администрации о том, что все те, кто там строился, вот они все это засыпали, мне сразу, знаете, вспомнилась 10-плюс-летняя назад история айтишная. На пути следования сигнала внезапно построили дом.
0: Я думал, ты сейчас скажешь... Вспомнилась история оправдания какого-то 10-летнего ребенка, потому что оно звучит как-то очень позорно. Ну, то есть кто-то там строил...
1: Подожди, на пути следования какого сигнала?
2: Радиосигнала.
1: Ну, конечно.
2: Внезапно построили дом.
1: Да, радиосигналу дом, конечно же, помешает.
2: Не, ну там он реально помешал, но вопрос в том, что это произошло внезапно, понимаете? Это много лет. Много лет диагностировали, ничего никак не могли.
1: Ну, хорошо,
2: выехали на место, вдруг оказалось.
1: Тоже внезапно, но вот... У меня все-таки возникает не то чтобы подозрение, ненормативное состояние проезжей части даже власти признают. Обещают, что да-да-да, мы отремонтируем, но как бы не в этом сезоне. Деньги, наверное, на следующий или там на какой-то год заложены. А вот пока плаваем, как плаваем. Фонари есть. Фонари есть. Опоры освещения установлены. То есть там даже освещение есть.
0: Но есть ответственность и обязанность следить за состоянием проезжей части. Если эта дорога находится в эксплуатации, там не должно быть воды, она должна отводиться. Если этого не получается, по идее, ее должны вообще закрыть. И если происходит ДТП, связанное с попаданием воды в двигатель, в салон, это действительно считается ДТП. И такое ДТП нужно фиксировать, обращаться в ГИБДД, чтобы потом было доказательство, фотографировать, снимать на видео и требовать возмещения ущерба с... Я бы просил всегда с администрации района, а они уж пусть там устанавливают сами, кто отвечает, эксплуатирует.
1: Кто будет крайним.
0: Да, да. То есть не самостоятельно пострадавшим не искать этих конкретно подрядчиков или кто-то там, ну, не подрядчики, а кто эксплуатирует. Пусть администрация этим занимается и всегда настоятельно рекомендую фиксировать. А вот по поводу ДТП, которое произошло в субботу, Дима мне показал фотографию, там, конечно, спорный вопрос, что, может быть, это была и обочина, но, опять же, как ее должен увидеть автомобилист? Ну, то есть, это просто какое-то море. Он начинает ехать, видя, что его колеса, ну, так же, как у колеса других, ну, вот, погружаются на определенный уровень, а потом вдруг проваливаются. И я бы на его месте все равно обратился и требовал возместить ущерб с администрации, ну или там уже, если суд установит того, кто отвечает непосредственно, то с этой организацией. Напомню, что суд может отказать только в случае, если вы конкретно видите, что там перед вами кто-то уже утонул, кого-то там скрыло на 1.5 метра, и все равно продолжаете ехать, надеюсь, что вот именно вам повезет, тогда да, тогда вы сами приняли решение подвергнуть свой автомобиль опасности. Но тут может какая-то быть и частичная вина, но я бы даже, наверное, на месте суда полностью сделал виноватым автомобилиста, ну, потому что, ну, если ты видишь, что там что-то происходит, ну, дорога, не знаю, там провалилась под землю, ну, что ты, зачем ты будешь ехать? Да, она в ненадлежащем качестве, ну, ты же это видишь и подвергаешь свой автомобиль вполне себе осознанному риску.
1: Ну вот справедливости ради, я бы сказала, я тут, значит, про правое колесо, которое крепко застряло. Нет, я бы сказала, что все-таки я некорректно выразилась. Правая сторона, то есть там достаточно, как минимум, длинная яма, если вот именно на правую сторону, на правый борт, как бы вот так вот накренилась серьезно машина, и оба колеса, то есть правая сторона, оба правых колеса у этого самого, там, ну не знаю, паркетника, наверное, все-таки, они вот ушли по под воду. И вообще, если я просто сейчас на большом мониторе развернула эту фотографию, вон там автобус едет, у него вода доходит до бампера. Газелька рядом едет, до порогов. Ну, вообще говоря, порог у газельки – это достаточно такая неплохая высота. Там, в принципе, глубоко. И странно, что не пытаются именно в конкретно это дождливое лето бороться с этой историей. С другой стороны, Малышева-Горького, этот перекресток у нас в каждый ливень топит. То есть, видимо, там все-таки ливневка заложена чуть меньше, чем выпадает у нас сверху в этом году. Не справляется ливневка, просто вода вся выходит вверх.
0: А вспомните
1: именно из-за объема, да.
0: Большакова-Белинского. Ну, там-то, казалось бы, вообще должно быть все идеально, и автобус...
1: Там не может.

0: Может быть, все идеально, просто потому что этот перекресток, какие бы ливни у нас не были, не топило. Теперь там есть стройки, но гидрогеология такая штука, то есть где-то что-то перекрыли, где-то что-то вот, то, что принимало воду, то, что отводило эту воду, вот теперь мы имеем вот это вот самое место.
1: На администрация самом деле разводит ручками, ну что мы можем поделать?
0: Нет, самое строят. Интересное, что, наверное, изыскания были, только вопрос, кто и как их проводил, если, опять же, никто не смог взять и напомнить о том, что будет дождик, перекресток.
2: И когда, и сколько времени прошло, и как давно это надо было сделать, все эти вопросы где-то за кадром.
1: Да, первого дождя.
0: А мы плаваем. Так, нам предлагают на шоферов проедьте. Из всех водителей он один поехал по обочине, остальные едут посередине дороги. Ну, слушайте, вот, Александр, вы сейчас пишете про водительский опыт на самом деле. Видишь лужу, оглядываешься очень быстро по сторонам, находишь опытного водителя, который помнит фарватер, потому что он его видел до лужи, пристраиваешься аккуратно за ним и тихонечко ползешь, чтобы тебя, не накрыло волной, но при этом вот ты стараешься рулем повторить движение того, кто едет впереди. Это хоть от чего-то гарантирует. Если утонете, то вдвоем.
2: На трассе это называется езда за спонсором.
0: На Большакова-Белинского, хорошо, я буду знать, как это называется. На самом деле, вот, Александр, вы пишете промышленный проезд. Да мы так по Шевской ездили, пока Шевскую не отремонтировали. Видишь, едешь, что едет, гремит, разбрызгивает, не местный. А видишь, что на полной скорости, как катер идет, о, местный по фарватеру идет, поехали за ним.
2: А как угадать, местные все хорошо или не местные ему просто везет пока что?
0: Ну нет, вот бывают те, кто везет, но это исключение. Вот когда не повезло, мы с вами разглядываем фотографии, и портал Е1 делает не один пост на эту тему.
1: Еще быстро добавлю, помимо того, очень что быстро страдают автомобилисты, еще и страдают пешеходы, потому что некоторые тротуары после дождей тоже, там тоже возникают огромные лужи, которые просто вообще невозможно обойти. И вот если у автомобиля хотя бы есть колеса, то у людей-то колес нет. И приходится идти, мокнуть, пачкаться.
0: Обходи. Ну, слушайте, я себе силиконовые чехлы для обуви, знаете, как эти самые такие бахилы силиконовые завела, потому что...
2: По колено?
0: Нет, еще не по колено, но я обдумываю. Нас уже выгоняют из студии, друзья мои, мы так друг по другу соскучились. Давайте прощаться. Про самокаты было, про бензин было, про регистраторы не было. И заканчиваем.
2: Всем до свидания. Ставьте регистраторы.
0: До следующей недели. Всем спасибо.
1: До свидания.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милен Крагезова.
3: Рынки страхования.
4: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5% до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского Главного управления Банка России Евгения Мухина.
5: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
4: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
3: Опрос.
4: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4% – 54 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
6: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 000 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
4: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными – Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2,080,000 единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
7: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Добрый день. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Силовики задержали многодетного отца прямо в аэропорту. Екатеринбуржец задолжал более 3 миллиона рублей по алиментам. У него 3 детей от разных женщин, а вот содержать он их не планировал. Судебные приставы задержали его в Кольцово. Теперь мужчина проведет 10 суток под арестом. И если продолжит уклоняться от алиментов, его может ждать уже уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов, на которую ссылается Яйтин. В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, Екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
9: Повтор программы.
3: Программа «Вездеход».
10: Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. Вездеход ведет Маргарита Балакирская.
11: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена истории Урала и авторским экскурсионным маршрутам. Сегодня пойдет речь о малых реках Екатеринбурга. Часто их называют призраками просто потому, что мы их не видим. Но они, тем не менее, есть. Они существуют. В студии руководитель Центра авторских экскурсий ЕКБ «Гуляем» Дмитрий Москвин. Дима, добрый день.
14: Добрый день.
13: Вообще, многие на вопрос, а сколько рек в Екатеринбурге, уверенно назовут, наверное, одну и сеть. Дим, на самом деле, сколько рек в Екатеринбурге?
14: Ну, сложно сказать, сколько рек в Екатеринбурге, потому что у некоторых даже названий не было. А вообще, надо понимать, что есть такое понятие, да, в современной, в том числе, урбанистике, там, у геологов, у гидрологов, понятие малой реки, и она, собственно, вбирает в себя и как по размерам, по глубине, по объему вод, которые, собственно, вот эти вот все вот стекающие с окрестностей. Поэтому, в принципе, любой ручей, ну, то, что мы называем ручьем, он, в принципе, тоже может именоваться малой рекой.
13: В таком, да,
14: если он
13: в таком
14: там не пару
13: случае,
14: десятков,
13: ну, сколько?
14: Метров.
13: 10-20?
14: Ну,
13: сколько?
14: Вот в той части города, которая, ну, условно мы называем исторической, да, то есть Екатеринбург до 1920-х годов, вот подобных малых рек было около 20. Вот. Некоторые из них, как, например, протекающая где-то вот тут в окрестностях вашей радиостанции, да, у нее даже названия не было. И ее, по всей видимости, как предполагают местные краеведы, спрятали под землю еще во времена, когда, ну, мы даже не подозревали, что так можно жить.
13: Это знаменитая 18-19 века. Это знаменитая река Поповка. Я только что придумала, я так назвала.
14: Пусть будет Поповка, да. Вот, хорошая, да. И вот, собственно, у нее нет названия. И она, по всей видимости, ну, буквально в пределах 1 километра была в длину. Но, тем не менее, и причем беспокоило местных жителей, и беспокоит, по крайней мере, до 2000-х годов, потому что некоторые подвалы вдоль проспекта Ленина, за Карла Липнихта, вот они вроде как подвергались иногда каким-то странным наполнениям водой. Вот, потому что, собственно, эта река, труба у нее в любом случае маленькая, и любое там увеличение грунтовых вод, да, приводит к тому, что ей куда-то надо вырваться.
13: Итак,
14: и она
13: для
14: рвет
13: понимания,
14: все, что можно.
13: Почему мы сейчас эти реки не видим?
14: Потому что они все, практически все реки, малые реки города, они находятся в трубах, ну, или их иногда называют в коллекторах, и, соответственно, разглядеть их невозможно вплоть до их впадения в реку и сеть. Как правило, опять же, это же такая городская байка, мы же к нашей основной и единственной, по сути, реке относимся, ну, традиционно с большим пренебрежением, мы придумываем ей всякие названия, и вот из-за этого, например, у многих иллюзия, что если что-то в речку втекает, то это обязательно, значит, сбрасывают канализацию, да, или там какие-то отходы с предприятий. Это все тоже есть, но все, что мы видим в центре, это как раз впадение вот этих малых рек, либо ручьев из каких-то родников. Родники остались там тоже где-то на глубине, но вода поступает, и вот она там по трубе, иногда десятки метров от реки, все-таки вынуждены были вот так делать.
13: Поэтому... Я знаю, что у нас есть диггеры, которые водят по этим подземным рекам, показывают туристам коллекторы.
14: Но, к сожалению, после трагедии в прошлом году в Москве, да, я категорически считаю, что, ну, делать это можно только с сертифицированными, там, проверенными, и там МЧС предупредили и так далее, только такими способами. Вот, просто потому, что ситуация примерно такая же, как в Москве. Сейчас дожди, осадки, мы все это видим, они приобрели характер, ну, как бы таких сразу, да, стена дождя, сразу выпадает гигантское количество воды, вот. А все эти коллекторы, когда их создавали, они не были рассчитаны на такую нагрузку, потому что уральский дождь это затяжной, да, на много дней, там, ну, помнишь же, как, да, еще несколько, там, пару десятилетий назад. Ходишь весь сентябрь, а он все моросит. А сейчас вот прошло, и моментальное наполнение, резкий подъем воды, поэтому, ну вот, собственно, оказаться в таком коллекторе, где вдруг внезапно пойдет повышенный объем воды, да, со всей грязью, напомню, с улиц города, да, вот, так себе удовольствие. Поэтому лучше в такие штуки, мне кажется, не лазить до поры до времени. Может быть, когда-нибудь, когда город станет туристическим, мы дорастем до вот момента, что, собственно, какой-то из коллекторов станет таким музеем, да, ну, как мы знаем, в Париже, там, в Лондоне, в Стамбуле, в конце концов, да, в вот эти, как они называются, ну, типа колодцев, да, резервуары, наполненные питьевой водой, туда водят, да, но это все подготовлено.
0: Самое... безопасная и приятная экскурсия, разумеется, виртуальная. В студии «Радио Форум» прямо сейчас экскурсия по рекам-призракам с Дмитрием Москвиным. Чем мы сейчас...
14: Так, не отбивай у меня клиентуру.
0: И займемся. Нет, ну, конечно, ближе к концу программы обязательно расскажем, как попасть уже на экскурсию к офлайн к Диме, разумеется. Я предлагаю начать с одной из самых известных рек – Малаховка.
14: Угу.
0: Малаховка – это в честь архитектора Малахова, наверное.
14: Малаховка, да, действительно названа в честь архитектора Малахова, который построил загородную дачу в месте, которое теперь за городом, ну, вообще никак не может считаться. Это пересечение улиц Энгельса и Луначарского прямо напротив современного зоопарка. Но когда он ее строит в 1820-х годах, 30-х, 200 лет назад, это за город. Это вот прямо дача за городом. Прекрасно. Вот. И у него, собственно, рядом находился один из самых мощных ключей, который давал питьевую воду, и этот ключ тоже получит название «Малаховский». Ну, собственно, почему? Потому что Малахов – это, по сути, главный архитектор во всех смыслах города в первой половине XIX века. Да, классицизм, вот все, что у нас классицистское есть, там, собственно, консерватория, та часть, которая на Ленина выходит, усадьба Расторгуева-Харитонова, да, и так далее, это все связано с Малаховым, так или иначе, не обязательно, что он автор проекта. Но он это все утверждал, значит, как бы все планы проходили через него. И вот горожане ценят архитектора настолько, что дают название ключу, реке, улице, и все это существует до советского времени.
0: Но эта река, она начинается вроде как в автозгородке, да?
14: Да, она,
0: в дендропарке?
14: Она берет начало в современном дендропарке, и то там тоже надо все проверить, ну, потому что то, ну, как бы это же очень условное название, река берет начало. Это несколько родников и болотистая местность. Вот, по всей видимости, там, да, где сейчас часть дендрария и уральский филиал Академии наук, вот там какая-то была вот такая вот местность увлажненная. Родники там были, опять же, старожилы типа меня, я уже, видимо, в этой категории помню, что в дендрарии были прямо рядом с большим прудом был такой камень, из которого водичка текла, вот, собственно, родничок, который высох, все, его больше нет, камень стоит, а родничка уже много лет не существует. Вот, собственно, вот где-то в этом месте речка и брала начало. Сейчас она фактически берет начало в круглом дендрариевом пруду, где остров с ивой. Вот, собственно, оттуда она и течет по трубам, да, через Втузгородок, так, по диагонали до улицы Малышева, через парк Энгельса.
0: И через зоопарк.
14: Через
0: была
14: зоопарк.
0: Байка о том, что якобы протекала, да, эта речка под вольерой с белыми медведями.
14: Нет, с крокодилом. С крокодилом.
0: Я про белых медведей.
14: Это любимая тоже была история, что, собственно, там же была усадьба Филиц, и, собственно, территория зоопарка, она возникла на этой усадьбе, где еще в начале 20 века животных начали показывать. Вот, и там был пруд на этой реке, и, ну, небольшая запруда. И он, собственно, просуществовал до, ну, достаточно уже позднесоветского времени, как часть вольера крокодила. Крокодила Коля. И,
0: покойного. Значит,
14: да, да, да. Самого уважаемого нашего обитателя, горожанина. Да, вот. И вроде как он даже один раз туда сиганул. И пытался по этой реке куда-то уплыть. Но умные сотрудники зоопарка задолго до этого установили решетку. И он, бедолага, никуда не уплыл.
0: Я слышала легенду про крокодила, которая связана с другой рекой, с Монастыркой. Там, правда, есть на стене коллектора просто рисунок крокодил, видимо, в честь этой легенды. Монастырка – это то, что мимо Новотихвинского женского монастыря как-то проходит до сих пор.
14: Ну, она впадает, да, собственно, ниже Царского моста. за декабристов, между декабристов и Белинского. Там такой достаточно мощный коллектор. И вообще мало кто понимает, например, что когда Бажов выбирал место для своего домика на привычном нам месте, где сейчас дом-музей Бажова стоит, у него вообще-то вот прямо через дорогу была эта речка-монастырка, и были пруды при архиерейском доме. То есть вообще он как бы выбрал место-то, где еще и пейзажик достаточно приятный. Вот, и на речку можно сходить и как бы там, не знаю, что, посидеть, помечтать, сказы посочинять.
0: Монастырка тоже в трубе?
14: Конечно, она тоже в трубе, и с ней были еще даже в советское время связаны неприятные истории. Она разливалась, затапливалась район современных Большакова 8 марта. И там тоже легко все видно. То есть вот эта вот аллея, например, идущая от старого дворца спорта, широченная, да, забетонированная. Потом этот гигантский кусок, где так и не возникла станция метро Бажовская. Вот. Это все во многом как бы следствие существования этой реки. Потому что поверх нее вообще-то строить капитально. Естественно, ну, так скажем, не поощряется. У нас уже есть примеры, когда так строят. Вот. Но случиться может все что угодно. Поэтому лучше не играть.
0: О влиянии подземных рек на городской ландшафт, я думаю, что мы обязательно поговорим. Но сначала все-таки ты обещал провести виртуальную экскурсию. И я предлагаю сейчас поговорить об одной из самых известных речек города, про Мельковку. Угу. Где Мельковка? Она же за железнодорожным вокзалом.
14: Но,
0: территориально начинается.
14: Да, берет она начало где-то в районе Пионерского поселка. Значит, там разные болота тоже были. И ее пополняли тоже крохотные речки. Одна из них это речка Основенка, которая вот через весь Пионерский поселок, собственно, тоже в трубе сейчас протекает и дала название Основенскому парку. Вот. То есть, на самом деле, Мельковка не то, что прям была какая-то, ну, длинная, огромная река, но, по всей видимости, достаточно, ну, для малой реки полноводная, для уральской малой реки, вот, потому что на ней в итоге, ну, во-первых, работают по золотодобыче, да, в 19 веке, когда становится очевидно, что золото на Урале не только в самородках, но и в мелкой вот в этой песочной фракции. Все реки, и это одна, наверное, из первых была, собственно, их трагедий на территории города, они все подверглись вот этому перекапыванию берегов
0: и скале,
14: золота.
0: А да. На Мельковке впервые нашли золото. Это, по-моему, было в районе нынешней улицы Шевченко.
14: Ну, примерно, наверное, там. И в районе, где сейчас мельница, собственно, вот сохранилась, с выходом на, что там у нас получается, Свердлова... Челюскинцев, да, вот, напротив ЖД вокзала, вот, вот там тоже, там везде мыли золото, но, собственно, это не важно, где его там нашли, оно просто везде, вдоль берега, и река нужна для того, чтобы промывать, поэтому там делаются прутки, ставятся небольшие запруды, но в конечном итоге, вот, собственно, на Мельковке возникнет золотопромывальная фабрика, будет сделан такой более крупный пруд, и дальше эта фабрика, по сути, это место живо до сих пор. В, по-моему, 1844 году у государства выкупает, ну, приватизация, собственно, британец. Сейчас вылетело из головы, Тейт, как-то так у него была фамилия. И он, соответственно, делает там механический, Мельковский механический завод. А потом еще спустя несколько десятилетий это покупает все Ятис и его наследники. И фабрика Ятиса будет, собственно, одной из таких крупнейших фабрик города в конце 19-го, начале 20 века. Ятисы будут местными крупными олигархами. Это машиностроение фактически. Работали они с паровыми двигателями, делали, значит, собственно, какую-то часть машин для пароходов на реках Сибири и Центральной России. И все это вот происходило на этой речке Мельковке. И пруд, он на картах отмечен фактически до 40-х годов 20 века. Вот этот пруд с плотиной, собственно, сейчас находится как бы, да, это территория того, что называется Екатерининский парк. Вот этот вот странный жилой комплекс, который там воткнули.
0: А еще ведь проходит, получается, это речка сейчас под Урал-Трансмашем?
14: Значит, ну, его же уже там нет, ну, да, это, собственно, жилой комплекс. Да, ее вот, собственно, когда завод туда эвакуировали, потому что, ну, цеха остались ятисовские и механической фабрики.
0: И вот на этом месте,
14: да,
0: когда был
14: Урал-Трансмаш, да, собственно, он все это осушил.
0: Ну,
14: он все это осушил, естественно, потому что это полезная территория, которая нужна, а эта вода им уже была никуда не нужна.
0: А я слышала, что детали всякие сбрасывали и вообще загаживали реку, и поэтому еще ее осушили, потому что там совсем все
14: стало безобразно. Это без сомнения, потому что, еще раз, все вообще малые и крупные реки на Урале, это всегда техническое использование, поэтому неважно. Там одно время к ним могут относиться вот как к ресурсу, откуда мы воду берем для, собственно, запуска заводов, а там уже с 20 века это ресурс все смоет. Ну, как бы, скинем туда, оно все, вода все проглотит. Поэтому, может быть, и так. Но я думаю, что, конечно, основной экономический был фактор, это то, что этот водоем на территории завода никому

0: Свердловским двориком за улицей Малышева. И причина очень прозаическая. Зачем это понадобилось? Потому что в эту реку идет большой сброс ливневок, собственно, с улиц города Екатеринбурга. И вот все, что мы на улице, на асфальте оставляем, включая масло от машин, там, мусор, пыль, грязь, вот это все смывается в итоге в речку. А когда это все попадало в городской пруд, вот почему я говорю, что старожилы это хорошо помнят, около кинотеатра «Космос» после, опять же, дождей и паводковых всяких вод весной, там вода чернела, да, прям грязная была. Вот. А сейчас она грязная, это тоже легко увидеть. После любого дождя сходите к Бетловскому дворику и посмотрите, как из мельковки вытекает черная жижа. Утки очень любят эту жижу, потому что там, видимо, очень много микроэлементов и всяких полезных веществ для них.
1: Кому-то хорошо.
0: Питательных, да. Но в целом и в общем, это грустная абсолютная история.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум рассказывает нам про реки-призраки, но и про реки, которые уже даже не призраки, которых уже не существует. Раньше в ту самую мельковку впадал Засухин ключ. Что это было?
0: Не знаю, откуда название взялось. Вообще, по некоторым названиям не очевидно, что это за происхождение, да, что это за топонимика или гидроним.
1: А вот, кстати, про
0: случае.
1: Мельковку. Там же разные фамилии, например,
0: да,
1: страшило.
0: Что Милков, который, собственно, Мельковскую слободу якобы основал. Да, Мелкая, поэтому
1: там
0: Мельковка.
1: Там все просто.
0: Да.
1: Засухин ключ, может быть, вокруг не было совсем воды, и он только спасал. Ну, ладно.
0: Может быть, да.
1: Это вот где район Бажова, Кузнечный, бывший Кузнецкий.
0: Да, собственно, очень маленькая речушка, она брала начало со стороны, собственно, нынешнего, да, пересечения улиц Шарташевская и Бажова. Там был какой-то родник достаточно такой полноводный, мощный, да, вот, и текла она как-то там вот по-хитрому обогнув Вознесенскую горку и позволяя создать, собственно, в 19 веке на территории усадьбы Расторгуева-Харитонова пруд, который мы всех прекрасно знаем, да, с ротондой на острове, с мостиком. Вот. И опять же, ну, там уже лет 10 это все больше уже даже не функционирует, но опять же все, кто там давно гуляли, помнят, что труба выведена в этот пруд, из этой трубы, собственно, текла вот эта самая речушка, наполняя воды этого пруда. Он сейчас жутко обмельчавший, он, по сути, стал осадковым прудом. Вот, а был же период, когда там прям много было, высокий был уровень воды. Вот, а почему она исчезла? Собственно, жилой комплекс построили на пересечении Бажова-Шарташская, и в процессе, естественно, просто этот родник срыли до основания, он перестал функционировать, и все. И на этом все закончилось.
1: Но не закончились легенды. Есть великая екатеринбургская легенда о том, как Засухин ключ стал спиртовым.
0: Да.
1: Или винным. Расскажешь? Ну,
0: да, там винокуренный завод на Шарташской до сих пор стоит один из корпусов. Вот. И это не легенда,
1: это
0: реальность.
1: Правда, да?
0: И эта реальность встречается не только в Екатеринбурге, не будем себе льстить. Она практически везде, в городах, где были винокуренные заводы. Это период, собственно, уже гражданской войны. Ну, собственно, революционно... Да, революция, гражданская война. Я сейчас осекся, потому что...
1: Потому там, что, по-моему, в 17-м
0: да,
1: году...
0: Да-да-да, 17-й, да, да-да-да. Вот, и, собственно, это был момент, когда было велено, да, собственно, избавиться от вот этих всех складов винных, потому что грабили, да, грабили, нападали, солдаты спивались. В общем, это все, ну, никого нет, все абсолютно в стране хаос управленческий, и все это начинают, соответственно, сливать в водоемы, которые поблизости. Да, вот. И здесь точно так же все это, значит, спустили.
1: То есть спирт слили в Засухин ключ.
0: Да.
1: Идут солдаты.
0: Все, вот это все.
1: И
0: не только, солдаты, и все горожане, потому что там истории про то, что это же зима еще была, это все подмерзло. Вот, что выдалбливали прямо, значит, снег, лед, значит, чтобы потом растапливать и вот эту спиртосодержащую продукцию потреблять.
1: Говорят,
0: да,
1: что
0: это прям такая веселенькая.
1: Юровского, которая ходила по домам, выливала вот эти вот наполненные спиртом катки, просто выливала под слезы.
0: Ну, наверное, кому-то. Ну, мы знаем, как эти показушные компании устраиваются всюду. Это как бы не новость. Вот, поэтому, может быть, да, какое-то количество людей попали вот под эту показательную акцию, что как бы так нельзя. Вот, но еще раз говорю, это прямо вот я встречал уже в нескольких городах России,

0: Ровно такая же история, да, это вот просто какая-то была общая практика, может
1: когда
0: быть,
1: выливали
0: такая...
1: спирт в реки,
0: да, вот именно, вот, нет, вот именно вот по этому распоряжению, это распоряжение вышло от, ну, собственно, руководства страны тогдашнего, да, вот, и вот, соответственно, те города, которые подчинились, они вот так поступили.
1: А на этой горячей ноте мы делаем паузу. Дмитрий Москвин в эфире Радио Форум рассказывает про реки-призраки, далеко не уходить.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври и Екатеринбургского театра «Кукол». Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре, и недавно его вновь вернули в афишу.
2: Кроме того,
3: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
2: Концерты.
3: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречи с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
2: Театр.
3: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-Балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Выборы 2026.
5: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
6: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию и справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
5: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
4: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. Вездеход ведет Маргарита Балакирская. Лиц старше 12 лет.
1: На радиофорум продолжается программа «Вездеход». Меня зовут Маргарита Балакирская. Рядом со мной Дмитрий Москвин, руководитель центра авторских экскурсий «ЕКБ Гуляем». И рассказывает Дима про реки-призраки. Малые реки Екатеринбурга. И мы подбираемся к реке под названием Акулинка, которая проходит, в частности, если я правильно понимаю, под нашим любимым дендропарком на 8 марта.
0: Ну, рядышком с ним, да, прямо по окраине. Тут надо тоже маленькое пояснение. Вот это название «Акулинка», пишется оно сейчас через «А», первоначально через «О». И,
1: то
0: собственно,
1: есть окольная вот...
0: Да, что она, собственно, она протекает на околице, то есть по окраине населенного пункта. И подобных акулинок только в Екатеринбурге было несколько, да, в разные периоды времени. А в целом тоже в разных, собственно, населенных пунктах страны эти акулинки, ну, как бы общее место. Поэтому в ней нет, в названии нет ничего уникального, но вот когда она стала акулинкой, все стали думать, что это от имени Акулина, там какой-то женский, да. Да, можно мифологию было бы подвести, если бы мы эту реку хоть чуть-чуть, но, опять же, видели.
1: То есть прекрасная, да, царевна не топилась.
0: Не, да, никто не топился вообще. Да. Ни царевна, ни дочь рабочего, пытавшаяся выйти замуж, не знаю, за кого-нибудь, да. Да, вот немца, приехавшего на завод. Конечно, нет. Вот, поэтому, собственно, вот эта Акулинка, она обозначала, по всей видимости, южную границу города уже где-то примерно в 1730-х годах, когда город, он же моментально вышагнул за пределы крепостной стены, и, соответственно, вот по берегу Исети, это нынешняя улица Радищева, и то место, где улица прямо упирается в реку, там как раз такое возвышение, и из-под него вытекает эта замечательная речка. Если на нее посмотреть, то видно, что она, ну, тоже с очень хорошей, вообще-то, количеством воды. Объем воды достаточно приличный. Да, я все время как бы вот думаю, что если бы они остались когда-нибудь там на поверхности, да, не убирали, они бы, конечно, смотрелись, ну, совсем неинтересно в современном городском ландшафте. Потому что, ну, это очень маленькая, ну, по сути, была бы такая, скорее всего, канава. Да, особенно если город вот так бы плотно к ней прижимался. Но, тем не менее, воды в ней много, и эта речка, она беспокоила горожан два столетия, потому что она еще имела тенденцию, значит, тоже после всевозможных осадков разливаться, да, выходить из берегов.
1: В последний раз из громких историй, это вообще был, по-моему, 2010 год, когда она подмыла грунт под Малышево 8 марта в этом месте. Если, конечно, это действительно была Акулинка, а не
0: Ну, надо смотреть, я не знаю, проблема ведь еще в том, что у нас нет карт, как проходят эти трубы. Да, и с этим иногда связаны некоторые курьезы. Вот,
1: а в смысле легко
0: поговорим.
1: Свалить на несчастную речку?
0: Или просто не знать, что она там проходит. То есть ее могли так спрямить, что да, она где угодно могла в итоге пролегать. Но вообще, по идее, она должна течь вдоль улицы Радищева. Вероятнее всего, начиналась в районе Малышева 21, где-то вот в той части. Сака Иванцетти, Шейкмана, вот, собственно, так вот как-то вот дугой, а потом вдоль Радищева. В общем, ну, это не важно. Важно то, что просто она существует, и вот до 1929 года она протекала по поверхности. Потом ее, собственно, советская власть, по сути, первая для советской власти речка, которую загнали целиком в трубу, чтобы больше, значит, не выпендривалась.
1: В смысле, первая
0: и не
1: в нашем
0: мешала.
1: Городе все-таки или вообще во всей стране?
0: Не-не, в городе.
1: В городе, конечно.
0: В городе, да.
1: А я представила такой исключительно венецианский пейзаж, если сейчас ее выпустить на свободу мимо Гринвича.
0: Опять же, с этой речкой в последние годы, и в том числе это и моя история, потому что я несколько раз об этом и писал, и, ну, как бы обращался в соответствующие органы. В ней периодически она вытекает в сеть цветная. Да, и эти оттенки очень разные. Розовый, зеленый, какой-то голубоватый и так далее. То есть в эту реку что-то сливается. А понять, что это, ну, мы не можем вот так вот просто. Да, есть только некоторые подозрения. Вот, и, к сожалению, значит, когда куда-то обращаешься, проблема всегда в одном. А принесите, значит, вот эту воду на анализ, и мы, соответственно, скажем, из чего она состоит. А проблема в том, что, ну, мы же не ходим с бутылочками для анализов речной воды. Вот, это же еще нужно в эту речку зайти вообще-то как-то с берега, чтобы набрать. Там нет никаких подходных путей. То есть это по щиколотку, как минимум, надо самому туда забраться.
1: А в каком месте ее? Все. Где она видна? Где она
0: вот прямо вот где Радищева, прямо напротив башни РМК. Вот прямо вот она упирается. Вот Радищева уходит в реку напротив башни, и вот там вытекает. Очень хорошо видна. То есть там прям такая арка, и вот этот поток воды, журчание. Там очень многие любят стоять, потому что журчание воды приятно уху. Вот. И рядом еще какие-то подмостки сделали в рамках благоустройства. Но, тем не менее, вот чтобы ее про... Как бы, когда ты видишь ее цветной, надо быстро сообразить, где бутылка, значит, залезть, набрать воды и бежать в соседнюю... еще бы знать, где лаборатория, да, и, значит, ждать анализа. И вот тогда мы узнаем, возможно, что это за отравляющие вещества, потому что, ну, цветные, это значит, что они явно очень хорошая такая химия. А вот. Ну, вот прямо в сети ничего не сделаешь с этим пока что. Есть подозрения, кто это. Там не так много точек вверх по
1: Но,
0: улице.
1: Но, как говорится, не пойман, не вор. Это да, надо да, доказать. Да. Еще одна речка, известная Ольховка, это микрорайон Заречный.
0: Угу. Сортировка Заречная, да, старая сортировка. Ну, даже не старая, новая получается.
1: А ведь,
0: новая
1: причем сортировка. Я читала, что раньше Ольховкой называли вообще другие притоки сети. Но, видимо,
0: так же, как с Акулинкой. Три названия, которые Черемшанка, Ольховка и Акулинка. Они очень такие распространенные повторялись, да? И повторялись.
1: Но мы
0: да.
1: говорим про ту Ольховку, которая берет свое начало в Семи ключах. Угу. И вообще раньше, по-моему, называлась в 19 веке Березовка.
0: И такое было название, да. Но, тем не менее, тоже речка, которая практически нами незамечаема. И, к сожалению, тоже последние все работы с нею, в общем-то, привели к очень странному восприятию. Дело в том, что у этой речки, в отличие от тех, о которых мы говорили, сохранился пруд. Да, потому что на Ольховке стоит, собственно, плотина. Это какая улица-то, господи? Готвальда, да, Гражданская, вот, собственно, в той части, ну, рядом находится Ургупс. Плотину недавно отремонтировали, она все-таки объект культурного наследия, вот, она заиграла красками, буквально пару недель назад нам объявили, что рядом будет благоустройство берегов, что вызывает, ну, пока что некоторые серьезные опасения, вот, они там все-таки зеленые, там прекрасно все... природы освоена, и при этом человек может совершенно спокойно этим пользоваться. Вот, посмотрим, чем обернется благоустройство. Но вот благоустройство самого пруда пока обернулось тем, что берега полностью вокруг заасфальтированы, забетонированы. Речка, соответственно, прудик сам, он такой как бы... как какой-то резервуар теперь смотрится. Там еще спуск воды, это такой советский тоже был странный вариант. Вот, он, ну, выглядит очень технично, да, так скажем. Он визуально, ну, как бы неинтересен. Вот, а вот плотина через дорогу, она уже будет красиво смотреться. То есть, ну, как будто бы такие места надо как-то иначе благоустраивать. Все-таки, ну, вода, доступ к воде, озеленение, возможность создать какую-то парковую зону. И вдоль рек обычно, собственно, парки сейчас и создают. Вдоль малых рек. Вот. И здесь у нас маленький, крохотный вот такой вот шанс с этим пространством поработать более... Да, серьезно. Потому что, по сути, вот у нас из малых рек вот этот крохотный фрагмент и река Патрушиха. Все, больше малых рек на поверхности в городе не осталось.
1: Вот, кстати, с чего мы начали, если многим людям задать вопрос, какая река в Екатеринбурге называют Исеть, но многие еще, наверное, все-таки вторую назовут. Это река Патрушиха. Хотя изначально так назывался приток к той самой реке, которую мы сейчас называем Патрушиха.
0: Угу.
1: А река называлась Уктусом.
0: Да, река была Уктуска или Уктус. Собственно, завод Уктусский, он получил название по реке, потому что редкий случай, чтобы это Екатеринбург исключение, да, одно из немногих, вот, когда называли не по реке завод, а вот в честь кого-то. А вот, а Уктусский завод в 1704 году, вот, собственно, на Уктусе возникает, и в честь этой реки был назван на протяжении последующих полутора столетий.
1: А почему потом поменяли? Почему заводы Уктуски, река Патрушиха?
0: Это какая-то непонятная история. Может, уже докопались? Я просто последние пару лет не особо смотрел по этой теме. Но там была какая-то версия, что когда карты рисовали в 20 веке, рисовальщик карты что-то просто перепутал, не знал. Да, вот, и по притоку, собственно, всю реку и обозначил. Да, вот, может быть и так, но это все не столь важно, потому что район-то все равно сохранил название Уктус, да, и, собственно, у нас там есть Уктусы правобережные, левобережные, ЖК, связанные с Уктусом, так что название никуда не девается, оно еще, в общем, оно переживет все, что угодно, вот, а река, она течет, она подверглась многочисленным тоже изменениям своего ландшафта, в нижней части, то есть вот там, где как раз были уктусские заводы, там же было их, Нижний Уктусский, Верхний Уктусский, потом Елизавет. Там прямо каскад запруд, да, и эти запруды до сих пор действуют. Старый Уктусский завод давно исчез, пруд спустили еще во второй половине 19 века, а, соответственно, выше по течению уже в советское время создали пруд «Спартак», при заводе под этим же названием. Вот. И там рядом горнолыжка, собственно, да, привычные нам когда-то трамплины, теперь просто горнолыжный комплекс. Вот. И она там прямо зарегулирована вот, максимально. Там шаг от этих плотин очень-очень плотный, да, для такой реки, потому что сама по себе она все-таки, ну, достаточно вброд перейти. Вот. А там такие пруды. А верховья реки, их в 20 веке тоже очень сильно покорежило, потому что там были всякие сельхозполя, это территория современного академического, совхозного, широкой речки. И там были торфяники. И из-за вот этих всех работ, где-то сельских, где-то торфоразработки, там, соответственно, реку периодически, ну, вот ее русло просто куда-то в какую-то канаву перенаправляли. И, по сути, только в 2000-х годах ей создали постоянное русло, но то, каким оно создано, естественно, вызывает только горькую усмешку.
1: Почему?
0: И недоумение.
1: Объясни, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, вообще до, по сути, середины, даже конца 2010-х годов понятия малых рек мы не знали нигде, на них не обращали внимания. Ни градостроители, ни экологи, ни архитекторы, ни тем более жители. Да, вот. Ну, канавы и канавы, что-то там течет, как бы вонючая речка, да, вот стереотип, который у всех сразу будет возникать. А постепенно, естественно, это мировая практика, общемировая практика. Вот на протяжении последних двух десятилетий сформировался очень четкий подход, что малая река – это прежде всего экосистема. Да, это, собственно, стержень, вдоль которого природа формирует сложные свои с биоразнообразием, да, экосистемы. Это же не только рыбы, птицы, это и насекомые, и растения, и так далее. Да, вот. И, соответственно, если даже эта река вот такая узенькая, маленькая, ручей по-нашему, да, она в любом случае формирует свою долину реки. Да, и где-то она может быть очень ярко выражена. Вот пермякам в этом плане везет. У них долины рек – это глубокие, да, такие лага, иногда по 30-40 метров глубиной. То есть в рельефе их очень хорошо видно. И там течет вот эта узенькая маленькая речушка. Но весь лог, он зеленый, он живет, да, он выполняет вот эту функцию экологическую, а для людей он может выполнять рекреационную функцию. У нас рельеф не такой выраженный, да, поэтому я и говорю, что у нас реки бы эти смотрелись, конечно, да, несколько иначе эстетически, но с точки зрения экологии они, конечно, бы создавали. И что сделали на Патрушихе? Берега засыпаны щебенкой, да, никакой вот этой экосистемы возникнуть в этом, ну, почти не может. Ну, там сорная трава какая-то, конечно, растет. Вот. А дальше началась еще и массовая застройка. То есть, вот, собственно, районы, которые я перечислял, они вдоль этой реки активно формируются последние 20 лет, особенно интенсивно последние, ну, там, 8 лет. И, соответственно, к реке отношение, ну, типа, она будет частью какой-то рекреации, как нам в академическом на рендерах показывали, а по факту мы там же видим, что там, где должна была быть река на территории парка Преображенского, кусок этой реки 2 года назад запрятали в трубу. И это на фоне, да, всего, что творится, ну, собственно, вот в градостроительной мысли России и мира, где, ну, ценность этих рек, она общепризнана. Здесь, ну, в трубу.
1: Что творится? Специально я посмотрела проекты всякие, например, московские. Вот эта идея, о которой ты говоришь, о возвращении на поверхность подземных рек. КБ «Стрелка», небезызвестная, опубликовала исследование «Москва. Город 150 рек». Там идея, чтобы, например, Неглинку и ручей, который спрятан в трубах, например, под Цветным бульваром, выпустить на поверхность. И все, и заливные луга, и красота. Как ты относишься все-таки к этой идее?
0: Ну, в этом есть, естественно, большой здравый смысл. Я как раз на экскурсиях, когда про реки вожу, я с людьми очень подробно, вот мы как бы разговариваем, какая функция вообще такой реки в городском пространстве. Вот часть из них мы обозначили, да, то есть это, ну, если обобщить, экологическая и рекреационная. А для нас они наиболее понятные и очевидные. Этим не исчерпывается, естественно. Но проблема в том, что зачастую вернуть реку из коллекторов на поверхность практически невозможно, потому что сверху уже существует плотная городская среда. Да, и эта река, ну, как, вот как ее, ну, как бы там кварталы выстроены, да, можно, конечно, но если мы прямо жестко будем, река важнее людей, ну, значит, расселяем людей.
1: Ну, в том, да, самом проекте, но, как в целом, я сказала, в общем, к 50-му году.
0: Да, да, неважно, к 50-му, к там, 100-му году. Проблема в том, что просто в большинстве случаев уже сверху сформировался город, для этого их туда и загнали, да, чтобы они не мешали вот этому стройному, рациональному освоению территории. А вот, поэтому, к сожалению, это первая проблема, которую вот так легко, насколько мне, решить. Мы должны держать это в голове, потому что мы же видим, что, ну и тем более сейчас среда, которая формируется, у нее срок жизни в разы меньше, чем та, которая была до нас, да, то есть там в среднем 20-25 лет просуществуют эти многоэтажные сооружения. Да, вот. Когда будут сносить, ну вот к 2050-му, да, есть шанс
1: ты
0: поговорить.
1: Малый лак дал, конечно, но
0: это
1: тем не менее...
0: я, это стройматериалы, из которых они сделаны.
1: Слушай, ну вот будь твоя воля, представим себе. Есть речка подземная в Екатеринбурге, которую бы ты выпустил на волю и сказал, вот это было бы классно.
0: Ну, как бы, еще раз, вот, вот так вот по-честному, в исторической части ни одну не выпустишь. Ну, вот некуда, вот. Некуда. А где-то вот там ближе к, ну, так скажем, к окраинным районам, где эти речки тоже, да, в каком-то виде существовали, там еще можно подумать. Но вот у меня маршрут по речке Малаховке, он как раз показывает, что на промежутке между дендрарием и зоопарком эта речка сформировала определенную стратегию городской планировки. То есть мы идем по этому как бы воображаемому руслу, ориентируясь на последнюю карту, где эта река отмечена, 1948 года. Вот, мы по ней идем и видим, что, да, практически везде застройки-то нет. Да, то есть это огромные дворы, это огромные зеленые какие-то зоны, тот же парк Энгельса, например, да, во многом тоже такая иллюстрация этого.
1: То есть наличие речки сформировало городскую отчасть.
0: Да, отчасть. Именно Малаховки. Вот у Мельковки, например, практически нет, кроме вот самого низа, там, где территория рядом с космосом. Да, там вот эти огромные, ну, так скажем, пустые зоны, да, они во многом связаны с тем, что там же не только Мельковка, там еще был Ключик Макаровский, тоже воды много дает, около Дивса сейчас вытекает. И он до 60-х годов затапливал регулярно всю окрестность.
1: Ну, а как быть с той темой, что от некоторых речек подземных до сих пор проблемы? Во всяком случае, на речке.
0: От всех речек проблемы.
1: Например, Основинка. Недавнее совершенно происшествие.
0: Вот мы можем Основинку, да, и потом Малаховку еще можно упомянуть. У Основинки, да, собственно, вот буквально вот мы только что были свидетелями. Да, у меня это предположение, я не могу это утверждать однозначно, но если мы посмотрим на карты пересечения, ну, собственно, улицы Раевского, да,
1: это, где... Это где Основинский парк за ТЦ Парк Хаус.
0: Да,
1: примерно.
0: Ну, уже даже ближе туда, к выходу, да, за пределы, в сторону Шарташа. Вот, но тем не менее, и мы знаем, что вот буквально на днях у одной компании там пополз грунт, чуть не захватил соседний многоэтажный дом, да, при попытке
1: котлован,
0: построить котлован, да-да-да, при попытке
1: пополз.
0: Построить новую многоэтажку. И, ну, все гадали там, что произошло, нарушение технологий. Ну, вот я, собственно, вчера посмотрел старые карты, советские уже, да, не то чтобы старые, но советские. И там отчетливо видно, что, опять же, вот до 50-х, до конца 50-х годов на этой территории небольшой пруд и река Основинка течет. А, значит, ну, я сначала предположил, что, может, это начало реки Основинки, потом еще почитал. А, Основинка тоже была золотоносная река, и вот эти прутки, созданные на ней, это вот были золотопромывальные. А, и, возможно, просто там фрагмент этого прутка. Река берет начало еще выше, ближе к Шарташу, к Шарташским болотам. А, вот. И, соответственно, ну вот, собственно, никуда это не девается. Это характер грунта, это грунтовые воды. И, собственно, там живет моя коллега рядом, из ИКБ «Гуляем», и она говорит, собственно, у нас, у нее малоэтажные советские домики, и у нас всегда была, было, ну, как бы знание, что здесь что-то, значит, какие-то источники воды, поэтому не строили никогда ничего крупного, да, и любое забуривание, оно как бы на поверхность вытаскивает вот эти подземные воды. Вот. Влияет. Не знаю, это ли оно или нет, но, тем не менее, мы четко это видим. То есть можно взять карту, по-моему, 56-й год был, которую я смотрел вчера, и вот на ней вот все еще есть эти водные какие-то фрагменты. И река Основинка, она вот четко дальше течет. Течет через пруды и через парк Основинский и впадает в районе нынешней улицы Маяковского и проспекта Космонавтов в Мельковку.
1: Вот любопытно, как много застройщиков в Екатеринбурге учитывают наличие подземных
0: строительств? Объясню, вот давай по Малаховке просто скажу. Это случай с одним застройщиком несколько лет назад. Не буду его называть, там как бы, он не жилые дома строил, а вполне нормальное как бы, здание. А во время рытья котлована они знали, что рядом где-то река должна быть, но на картах это... по всей видимости, никак четко не отмечено. Даже там, не знаю, на секретных. Потому что это все коммуникации, которые вообще в общем доступе не существуют. Это секретная документация. И они ковшом зацепили эту трубу с речкой Малаховкой. И в течение месяца, значит, весь котлован был просто насосы и бесконечное выкачивание воды. Потому что пока они там решали вопросы. Дело в том, что тоже мало кто знает. Вообще-то подземные реки, они у нас не включены ни в какие правовые рамки, и у них нет хозяина фактически. То есть что-то течет по некой трубе. Но что это, чье это и кто за это отвечает, до конца непонятно.
1: Чем закончилась та история?
0: Ну, они, видимо, эту трубу все-таки как-то залатали, да, там с кем-то, не знаю, на каком уровне вопросы решили, и здание построено. То есть она где-то там в глубине, возможно, ее как-то там выгородили, чтобы... она при каких-нибудь следующих проблемах не рванула. А вот, естественно, это как бы технический процесс уже самого застройщика. Но Малаховка себя проявляет давно и обстоятельно. Опять же, старожилы хорошо помнят Восточное Малышево, где мост железнодорожный традиционно десятилетиями после дождей там всегда был гигантский водоем. Да, я в школу ездил в начале 90-х на троллейбусе, вот он въезжал в это море, значит, проезжал, расплескивая волны, и ехал дальше в автозагородок. Вот, почему? Потому что там очень узкая труба, она, маленький ее фрагмент торчит на поверхности, да, прям можно потрогать реку, да, вот, и прямо видно, что диаметр крохотный, да, и как только увеличиваются вот эти осадки, а они же все выведены, как я говорил, в малые реки, да, ливневки, вот, они не справляются, забиваются, вода остается на поверхности. Сейчас такая же история Энгельса-Луначарского. Да, точно так же. Ливневые дожди, и моментально перекресток заливает морем, потому что коллектор Малаховки не справляется.
1: Последнее, о чем мы очень коротко успеем сказать. Как можно попасть к тебе на экскурсию?
0: Да,
1: о, реки-призраки.
0: Да, собственно, в ближайшую пятницу у нас будет прогулка по Малаховке от дендрария до зоопарка. Вот как раз будем смотреть, обсуждать, вглядываться в карты, определять и говорить о том, как в 20 веке, по крайней мере, жители с этой рекой соседствовали до ее окончательного исчезновения в трубе.
1: Но для тех, кто послушает потом, может быть, нашу программу в записи, и ближайшая пятница уже будет не актуальна, угу. Потом экскурсии, я надеюсь, будут возобновляться на эту тему.
0: По Малаховке я делаю всегда в период, пока есть зелень. То есть до сентября, как минимум, мы можем еще раза три по ней, естественно, прогуляться. Просто надо подписаться на ИКБ «Гуляем», читать наши афиши. Или ВКонтакте, да. И читать наши афиши, и все будет в порядке.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум в программе «Вездеход». Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И ждем снова. До свидания.
0: Да, всего доброго.
4: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
2: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
4: Рынки, страхование.
7: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5%, до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского главного управления Банка России Евгения Мухина.
8: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
7: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
4: Опрос.
7: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
9: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 000 рублей. На втором месте Санкт-Петербург. С суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
7: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
4: Рынки. Банковский сектор.
7: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 080 000 единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
10: Добрый день. Второе за год повышение тарифов ЖКХ состоится в России с 1 октября. В зависимости от региона цены поднимут от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. В Свердловской области с 1 октября тарифы на коммуналку поднимут на 12,9%, напоминает Е1. Серьезное ДТП на Серовском тракте. Фура снесла ограждение и повисла на мосту. Авария произошла вчера вечером в Кушвинском районе. По предварительным данным, 33-летний житель Серова ехал на грузовом МАЗе с полуприцепом в сторону Екатеринбурга. В зоне дорожного ремонта не справился с управлением, врезался в бетонные и металлические ограждения. В результате аварии машина повисла на мосту через реку Тура. Машина серьезно повреждена. Водитель уже сегодня обратился к медикам. Ему диагностировали травму головы. Интернет-мошенники начали активнее маскироваться под компании ТЭКа. За полгода количество фейковых сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля ресурсов, маскирующихся под сайты компании топливно-энергетической отрасли. Сразу с 5 до 22%, пишет Коммерсант. Первые фишинговые сайты, имитирующие различные сервисы по продаже топлива, появились вскоре после возникновения очередей на АЗС еще в июне. Мошенники продолжают спекулировать на топливной теме и осенью, предупреждают эксперты. На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Уралуправтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Я-1. Минтранс показал, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей. Утвержденный вариант выбрали люди в ходе опроса. Знак выглядит как привычный знак парковки, латинская буква «П», белая на синем фоне, а в нижнем правом углу схематичное изображение семьи. Две фигурки взрослых и трое детей. Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения. Далее внесут соответствующие изменения в ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Доллар сегодня 84,24, евро 97,30.
4: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
11: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
13: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 14 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
14: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
16: Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. В эфире программа «Ординаторская». С нами Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики. Александр, добрый день.
17: Добрый день всем.
16: Я напомню на всякий случай для нашей аудитории, да и для нас с тобой, Александр. Во время пандемии мы встречались в эфире очень часто. Понятно почему, теперь делаем это сильно реже, но продолжаем обсуждать, я бы сказал так, актуальное медицинское. Про угрозы, которые сохраняются, про ответы на них, ну и про то новое, любопытное, что обсуждается в медицинском сообществе, да? А нам-то, как пациентам, это все тоже дико интересно. Я предлагаю вот с чего начать. На днях академик РАН, зам президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал отдыхать в России. Почему, спросите вы? Ну, ответ, на самом деле, он на поверхности, он очевиден. Из-за возможных рисков здоровью за рубежом. Далее цитата. «Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно. И, конечно, лучше всего отдыхать в России». Конец цитаты. По РИА новостям я их для вас привожу. Ну, можно, конечно, поиронизировать над этим высказыванием, дескать, оно не про медицину, а про продвижение отдыха в России, но тем не менее, все же, насколько, Александр, серьезны риски чем-то заболеть в путешествии?
17: Ну, на самом деле, вот эти рекомендации Онищенко, они имеют, несомненно, под собой серьезную основу. То есть мы наблюдаем за различным ростом заболеваемости разными инфекциями в мире. И в целом ситуация эпидемиологическая, она не очень спокойная. То есть мы видим вспышки различных заболеваний то в одной части света, там африканский континент, те же, ну, на слуху сейчас это распространяющееся, самое крупнейшее за всю историю наблюдение вспышка Эболы,
16: Опять это Эбола. Ну, да без конца мы про нее говорим. Вот опять.
17: Да,
16: никогда вот такого не было, как известно, и вот опять.
17: Да, это различные вспышки заболеваний в странах южноазиатского региона, Тихоокеанский регион вот этот как раз. Ну и в целом меняется климат, меняется, ну, известно, что уже вот какой год Европа переживает очень сильный период жаркой погоды на весь период. То есть, и это,
16: лето очень жаркое.
17: Туда приходят инфекции, в том числе и тропические, с комарами вместе.
16: То, что раньше, может быть, было нетипично,
17: да,
16: сейчас,
17: да,
16: приходит.
17: Да, да. Ну и, конечно же, здесь факт, вот этот фактор путешествий, большей доступности мира, смены локаций отдыха, а для нас они сейчас,
16: ну, значительны. Ну, мы же как будто бы не путешествуем туда, где Эбола свирепствует.
17: Это так кажется. На самом деле, если посмотреть направления популярные туризма за последние годы, то растут туристические направления именно в эти страны. То есть растут туры в сторону Африки, африканского континента, растут туры в сторону Южной Америки, там, Аргентина и так далее. Растут туры, ну, в значительной степени выросли туры туристические, это Китай, это вот страны такие, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия.
16: Юго-Восточная Азия
17: разнообразная. А это все, да, Индия, а это все страны, которые, ну, каждая из этих стран со своей спецификой эпидемиологической, там, Индия, холера, тут вот Эбола, здесь ранние вспышки, там, различных вирусных инфекций, геморрагических лихорадок и так далее. Не говоря уже о различной группе паразитарных инфекций, которые в воде водятся при купании, высокий риск заразиться, или в песке. И это все, конечно, диктует, ну, вот, некоторые опасения, связанные с одной стороны, рост туризма в этих направлениях, с другой стороны, реальные риски инфекций. И это же за собой тянет еще и другую историю. Во-первых, это персонализированные риски, а как вылечиться, заболев инфекционным заболеванием за рубежом, это очень, как правило, тяжело
16: там,
17: часто протекающие.
16: Нашей понятной, предсказуемой медицины.
17: И медицины, и страхование, и так далее. Да, и запасы лекарств, которые мы можем с собой взять, и доступности в аптеках, то есть совершенно разные системы организации медицинской помощи.
16: Можно вопрос, вот как раз который истекает в продолжение того, вот, о чем вы сейчас говорите, а вообще предсказать, сформулировать заранее вот те риски, которые могут быть, если ты куда-то собрался ехать, и таким образом их уменьшить, сократить, избежать проблем, можно вообще или все-таки нет?
17: Можно, руководствуясь несколькими простыми правилами. Во-первых, это информация официальных структур, официальных органов. В России это Роспотребнадзора, это Министерство здравоохранения стран, куда вы собираетесь ехать, или структур, подобных российскому Роспотребнадзору, центров мониторинга за заболеваемостью. То есть вот эти данные, они позволяют как-то для себя выбрать как минимум, ну, более безопасное направление туристические. То есть не в период вспышек, не в период, когда там какие-то эпидемии локальные могут обнаруживаться.
16: Но если уж куда-то собрался в опасное место, наверное, имеет смысл промониторить вообще,
17: да,
16: про прививки,
17: да,
16: какие-то.
17: Прививки
16: профилактические,
17: это, прививки это следующее.
16: С собой взять, профилактика,
17: да, специфическая. Совершенно верно. То есть прививки это следующее направление. Очень важно, когда ты едешь в определенные места, если там есть специфические для этих географических локаций инфекции, быть привитым от этих инфекций. А третье, это просто соблюдение элементарных, так скажем, навыков гигиены, потому что они действительно спасают. То есть это не пить воду из открытых источников, это использовать всегда, главный принцип, это бутилированная вода, обработанная получается вода, а не из-под крана, не из открытых источников и так далее. Мытье рук. Вот все, там дисциплина, дистанция человека от человека, то есть не стараться не оказываться там в толпе, то есть лучше индивидуальный отдых уже тогда, где-нибудь на побережье, где рядом никого нет.
16: Mm-hmm. Ну, мы много слышим в последнее время про глобальный юг, важно не забывать о том, что если ты туда едешь, то надо помнить
17: Это да.
16: О средствах и необходимости вообще гигиены разнообразной. Но при этом, смотрите, Александр, обратная история получается. У нас в сентябре в Екатеринбурге прошел международный фестиваль молодежи.
17: Еще идет.
16: Ну да. Куда приехало очень много со всего мира гостей.
17: Порядка 10 тысяч человек.
16: Да,
17: из 190 стран мира.
16: Очень широкая. Вообще, если посмотреть на это мероприятие именно с медицинской, если угодно, эпидемиологической точки зрения. Ну, потому что мы говорим, не надо ехать куда-то, чтобы не заболеть. Ну, хорошо, мы не поехали, мы остались здесь. Но к нам оттуда приехали люди. И они же не в безвоздушном пространстве обитают. Хотя в основном они находятся в Новокольцовском, где-то в таком вот компактном размещении. Но, тем не менее, на улицах города мы регулярно видели вот эти группки людей, прибывших к нам на фестиваль.
17: Ну, я думаю, что здесь, с одной стороны, нет ничего удивительного. То есть мир достаточно открыт для взаимодействия друг с другом. И такие массовые мероприятия с участием большого количества международных, так скажем, гостей, оно очень распространено. То есть это чемпионаты мира по футболу. И у нас он проходил. Мы были, принимали гостей в момент чемпионата мира по футболу. Это различные какие-то культурные мероприятия, какие-то научные обмены и так далее. Поэтому в этом отношении это ситуация, которая не исключительная, а это ситуация, к которой нужно быть готовыми.
16: И она управляема.
17: И она управляема. Mm-hmm. То есть вопрос есть только в том, что нужно ей управлять. Вот если говорить о фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге в эти дни, то к нему подготовка очень серьезная велась, предварительная, начиная с мая этого года, которая вовлекала в себя как Министерство здравоохранения, так и органы Роспотребнадзора, под курацией Федерального Роспотребнадзора. Потребнадзора, то есть проводился целый комплекс.
16: Никто ничего на самотек не пускал, нет, вот это важно,
17: нет,
16: понимать.
17: Нет, конечно, это целый комплекс мероприятий подготовительных, начиная от оценки готовности инфраструктуры, причем не только инфраструктуры медицинской, например, принять возможных людей, которые заболеют или привезут с собой какие-то заболевания в этот период. Но это инфраструктуры аэропорта, это инфраструктуры водоканала, это инфраструктуры общепита и так далее, гостиничного фонда. Это очень колоссальная работа, в которой задействованы специалисты и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения вот в течение всего лета. В момент самого проведения фестиваля прям в процессе реализуется целый комплекс, опять же, эпидемиологических мер. Они очень близки во многом к периоду ковида. И во многом ковид нам дал, так скажем, опыт, как проводить такие соревнования, мероприятия с большей безопасностью для участников. То есть это входной контроль не только температурный на въезде в страну, но это и лабораторный контроль на широкий перечень инфекций. И гости фестиваля, прибывающие, даже волонтеры, которые из разных регионов
16: сдавали
17: России,
16: какие-то анализы?
17: Сдавались анализы, то есть анализы с использованием методики ПЦР на очень широкий перечень различных возбудителей респираторных и не только заболеваний. Это контроль сточных вод в самолетах и так далее на предмет возможности тоже завоза там, кишечных инфекций в том числе. То есть это большой перечень мер, включая там, средства индивидуальной защиты, обработки помещений, обработки эскалаторов и так далее. То есть, уверяю, здесь достаточно серьезный подход был применен, и он отрабатывается с каждым разом, вот с каждым проведением таких мероприятий все лучше и лучше, потому что у нас были подобные фестивали, даже вот молодежи в Сочи проводились, в Сириусе.
16: Да, да, кстати, у нас несколько лет назад это было.
17: Да, у нас были в Казани такие мероприятия, то есть опыт накапливается, и он такой, межведомственный и позволяет, с большей безопасностью проводить эти мероприятия.
16: А то, что к нам именно молодежь пожаловала, это какой-то отпечаток особый накладывает на мероприятие и на контроль? Медицинский.
17: Некоторые накладывают, потому что все-таки это очень активно общающаяся часть населения, которые очень любят группками собираться,
16: любят
17: общаться.
16: Разнообразную.
17: Да, конечно, танцы, песни и так далее. Поэтому это накладывает свои риски определенные. Ну и в целом, во время предварительной работы проводилась эпидемиологическая оценка рисков, исходя из того, из каких стран к нам прилетают. То есть, где максимально, так скажем, неблагоприятная ситуация по разным инфекциям. По менингококковой инфекции в странах Средней Азии, Узбекистан, там, Таджикистан и так далее. Та же Эбола. Там, это ранние вспышки. И серьезно шло наблюдение за распространением гриппа в южном полушарии, потому что у нас лето спад гриппа, а в это время... А у них наоборот, да, у них разгар эпидсезона. И как раз на взлете вот они приезжают к нам, у нас только-только должен начаться, а к нам должны приехать люди, которые уже там вот в фазе эпидпроцесса находятся.
16: Они могут что-то здесь разогнать, ускорить, катализировать.
17: Да, поэтому эти все факторы учитывались, и предупреждающие меры в полной мере были применены.
16: Ух, любопытно это все. Я напомню, в программе «Ординаторская» на радиофорум Александр Соловьев, врач-эксперт лабораторной диагностики. Ну, про ковид грех с вами, Александр, не поговорить. Я, конечно, понимаю, что пандемия осталась где-то позади, но, тем не менее, и наши воспоминания, они все еще свежи о том, что происходило, сколько там уже получается, 6 лет назад, да?
17: Да.
16: И даже чуть больше. Так вот, что с ковидом? Вот недавно видел новость о том, что в Таиланде разбушевался ковид. Казалось бы, это как будто бы на машину времени мы сели, какие-то новости из прошлого прочитали.
17: Ну, о Таиланде, наверное, новость появилась, потому что вот страны тропического пояса, к которым Таиланд относится, в том числе и Вьетнам, они, несмотря на то, что находятся в северном полушарии, но в силу вот особенностей географических и погодных, у них два раза за сезон, как минимум, наблюдается всплеск респираторных заболеваний вирусных. Один из них вот приходится на август, там, начало осени. То есть у нас это всегда сдвинуто на более позднее, это осенне-зимний период и даже весенний ранний. А вот в этих странах это может быть два таких, двухволновая природа вот таких роста вирусных заболеваний. Поэтому у них раньше начинается в целом в северном полушарии распространение респираторных вирусных инфекций, таких как грипп и ковид на сегодняшний день. По ковиду можно сказать следующее, то есть продолжается постоянный мониторинг за изменениями этого вируса. Вот, он продолжает меняться, он ищет для себя, пытается найти... Он не просто выжить, то есть у него цель любого организма увеличить свое количество, свою популяцию, так скажем, нанести больше ущерб в данном случае для нас, потому что мы несовместимы друг с другом в одном пространстве жизненном. И он пытается найти те возможности как-то перестроиться, чтобы вот эти задачи свои решить. Поэтому весь год наблюдения ученых, были сконцентрированы вокруг нового штамма. У него было название условное цикада. Он активно распространялся, начиная с южного полушария в целом по планете. К нам он пришел в Россию ближе к весне, к началу весны, в апрель месяц выявлялся. И характеристика его была очень любопытная. То есть этот вариант коронавируса приобрел способность очень легко уклоняться от действия иммунитета. Особенно тех людей, которые не переболели омикроном, а это преимущественно дети. То есть те, кто родились позже первых лет пандемии, они не были охвачены омикроном, когда это массовое распространение произошло и неоднократное инфицирование. То есть у них не выработаны антитела. И вот как раз вот для таких контингентов цикада этот вариант коронавируса мог очень легко, распространяться. И мы видели преимущественное поражение раннего детского возраста, детского населения. Но, к счастью большому, он приобрел это свойство за счет потери другого свойства, а именно способности соединяться с рецепторами на клетках и проникать в клетки, то есть причинять тяжелые последствия, тяжелые заболевания. То есть это достаточно легко протекающая инфекция была, охватывающая преимущественно ранний детский возраст. Сейчас происходит вытеснение этого штамма, на смену к нему приходит другой. Он тоже будет требовать внимательного наблюдения за собой, потому что мы же ведь, ученые тревожатся всегда о чем? Что хорошо, вот он приобрел это свойство, а не приобретет ли он в процессе очередного тура распространения еще дополнительных свойств, которые его сделают хуже. Ну и вот сейчас очередной вариант коронавируса, у которого противоположные тому, что циркулировала цикада, свойства. То есть он не очень хорошо уклоняется от антител, и это хорошо для нас. То есть мы его хорошо можем блокировать своими антителами. Но при этом он кратно лучше, в отличие от цикады, соединяется с рецепторами и проникает внутрь клеток.
16: То есть если уж заболел, то вполне вероятно, что
17: это может быть более тяжелые варианты. Опять же, у определенных людей, у которых меньше собственной защиты, это люди старшей возрастной группы, как правило, в первую очередь. И будут опять наблюдать, какие изменения с ним происходят. То есть в целом это отражает такую картину, при которой мы постоянно в динамическом таком соприкосновении с коронавирусом находимся, как, впрочем, и с всем миром, микроорганизмов, которые требуют нашего постоянного внимания к этой теме.
16: Александр, а что с лонг-ковидом, с пост-ковидом? Ну, по-разному можно это называть. То есть, если мы говорим о последствиях инфицирования, о том, что вот когда-то мы переболели, и коронавирус каким-то образом повлиял на наш организм, и это проявляется спустя время, спустя месяцы, спустя годы. Ну, сейчас уже наверняка накопилось много информации об этом, и это стало понятнее, чем это было в моменте, да, когда это были скорее гипотезы.
17: Ну, мы с вами очень много затрагивали эту тему в тех циклах передачи, которые вот мы достаточно регулярно вели по этой теме. И на самом деле я освещал там различные действительно гипотезы и первые тогда научные предположения. По сути, они все нашли свое подтверждение вот за истекший период. В этом году группой, ну, это один из лидеров исследования этого направления, это всемирно известный иммунолог Акико Ивасаки, она опубликовала, так скажем, резюмирующую публикацию с данными о том, что мы знаем.
16: Резюмируй, вот прям тема закрыта?
17: Она не закрыта, но она уже дает, она дает уже четкие, научно доказанные факты того, с чем связан лонг-ковид. И позволяют, ну, во-первых, ответить на вопросы, связанные с лонг-ковидом, не в контексте, ну, это просто у вас усталость какая-то, ну, это вы просто тут что-то выдумываете, ну, это вы на работе переработали, и поэтому у вас сонливость и жалобы там на утомляемость бывшую. Нет. Четкий

0: консистенции в организме и приводит, что преимущественно большая часть этих препаратов...
1: От дня до 3 месяцев.
2: Опрос.
1: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 тысяч 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7 место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 тысячи 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
3: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. На 2-м месте Санкт-Петербург. С суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. 3-ю строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
1: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
2: Рынки. Банковский сектор.
1: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 080 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Радиофорум. Достоверная информация без спама и флуда. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Выставки.
4: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври и Екатеринбургского театра «Кукол». Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре, и недавно его вновь вернули в афишу.
5: Кроме того,
4: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
5: Концерты.
4: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармоний.

0: филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над царской невестой в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов. Билеты от 1600 рублей.
1: Театр.
0: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. В России уже этой осенью планируется запустить возможность предъявлять водительское удостоверение через мессенджер «Макс». Об этом на Международном фестивале молодежи заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующее постановление уже принято, техническая подготовка сервиса завершается. По данным вице-премьера, цифровым ID в «Максе» пользуются около 9 миллионов человек. В Екатеринбурге планируют ужесточить требования к парковкам электросамокатов. Соответствующий проект поправок опубликован для общественного обсуждения. Если изменения примут, парковки нельзя будет размещать на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта и ближе 20 метров от них. На таком же расстоянии парковки смогут находиться от памятников, школ, больниц и детсадов, сообщает Федерал-Пресс. Под запрет также попадут газоны, дворы, арки, узкие тротуары. Местные власти извинились перед девочкой, нарисовавшей смешариков на детской площадке. Об этом 14-летняя Ксения Щендрыгина рассказала на Международном фестивале молодежи, куда ее пригласили в качестве участника. Администрация города Болохово Тульской области принесла извинения за призывы привлечь ребенка к ответственности за вандализм. Угрозы прозвучали после того, как девочка нарисовала мелом героев мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки. Эта история в августе вызвала большой общественный резонанс. В защиту девочки выступили уполномоченный по правам человека в России Яна Ламтратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья, рассказали в пресс-службе Кольцова. Человекоподобные домашние роботы могут появиться у россиян уже через 3-5 лет, пишет РИА со ссылкой на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве и складах. Пока широкому распространению мешают вопросы безопасности. Для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение, поясняют эксперты. Доллар 84.24, евро 97.30.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

однозначно для способных приподнять, может быть, не только свое настроение, но и самого себя, как минимум, с утра пораньше. Стендап. Легендарнейший канадский баритон Гару. Только что всем привет. Это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середина недели, 16 сегодня сентября. Как и обещали синоптики, вот в середине дня дождик нагрянул. Ну, а что касается рок-календарных событий, сегодня целый день можно отмечать дни рождения лучших. Празднуют Дэрэ сегодня Дэвид Сабо, американский гитарист, участник групп Skid Row и Bon Jovi. В этот день родился прекраснейший Ричард Маркс, чьи замечательные композиции перепевают многие крутые рокеры. А еще мог бы отметить свой день рождения Алан Бартон, бывший участник коллектива Smokey, гитарист и вокалист. Кроме того, в этот день родился Кенни Джонс, барабанщик Small Faces, чьи произведения мы крутили в программе «Полезные ископаемые». Ну, а позднее он заменил Кейта Муна в группе The Who. Ну и, конечно, сегодня один из величайших дней для почитателей блюз-рока. 101 год со дня рождения одного из замечательных блюзменов, гитаристов и вокалистов. Биби Кинг родился в этот день. Предлагаю вам композицию с вопросом на засыпку. Darling, what happened? Биби Кинг на Рок Арсенале.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все, больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
1: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
3: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

что себя уважают. Сюзан Вега с песней «Дурацкая жалоба», «Fool's Complaint». Если жалоба дурацкая, то челобитная вообще адская, да ведь? Рок-арсенал здесь «Виолетта», 2 часа 27 минут почти что на наших студийных. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. Песни в стиле рокобилли на этой неделе. 10 композиций поджидают ваше участие в их судьбе. Что-то маловато голосов в нашей группе ВКонтакте. Ну, все, видимо, учиться бросились в сентябре. Но в любом случае заглядывайте. Интересно же, как вы зацените 10 композиций в стиле рокобилли. Пока что набрали больше голосов в этой десятке Ли Кокер и композиция «Lonesome Tears», он же Ли Кокер и песня «Black Cat Bone», а также Элвис Пресли и композиция «Run On». У всех остальных песен практически нет шансов вращаться в эфире «Рок-арсенала». Это я говорю про голосование в группе ВКонтакте. Вот как у нас голосуют на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку», мне неизвестно, знает только программный директор. Ну, теплится надежда, что музыка в стиле рокобилли вам нужна, потому что ближе к холодам хочется больше двигаться, да ведь? У нас впереди новая песня, будут

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

глубины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама. Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
1: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: You don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
6: СССР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
2: Rock and Talk.
7: Полчаса и без рекламы.
8: Полчаса и без рекламы.

Классический хард британской группы «Status Quo». Песня с альбома «Бугало» 2013 год. Называется «Run and Hide». Беги и прячься. Легко, конечно, прятаться, когда тебя никто не ищет, да ведь? А когда кто-то что-то ищет, обязательно найдет дополнительный пламенный тем, кто свои раскопки предлагает для программы «Полезные ископаемые». Объявляю, что я уже набрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Вот Денис, Андрей запрыгнули в последний креативный вагон минут 20 тому назад. Получила их сногсшибательные музыкальные предложения. Будет интересно, все как в первый раз. Так что спасибо. А тот, кто не успел, тот опоздал. В любом случае, следующий наш выпуск уже будет в последнюю пятницу сентября. И это будут кавер-версии. Готовьтесь, если горите желанием принять участие. Программа «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 9 часов вечера и только на Рок-Арсенале при участии слушателей самых крутых и неутомимых меломанов. Так что вступайте в наши ряды, если что. Здесь Виолетта. Обещаю классную подборку Led Zeppelin, Scorpions в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво». Ну, а уже сейчас известные, да, страдания в мажоре Maroon 5, Misery.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Медиафинал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Ведущие российские футболисты сыграют на Екатеринбург-арене. Тренерский штаб сборной назвал состав национальной команды на осенний сбор. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Намибии. В состав нашей сборной вошли в том числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин, игрок «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук и другие звезды. Всего тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Билетная программа на матч России и Намибии еще не открыта. Российский футбольный союз обещает дополнительно сообщить о времени начала встречи и старте продаж. В Каменске-Уральском стала известна личность зачинщика массовой драки, который угнал у ветерана СВО машину и разбил ее. Это 21-летний Даниил Федоров, ранее осужденный условно за кражу. Даниил официально не работает, не учится, рассказали его знакомые. По их словам, он самоутверждается через конфликты с другими людьми. После массовой драки Даниил сел в машину ветерана, сбил человека, собрал все бордюры и уехал. Инспекторы ДПС его не догнали. В итоге он бросил машину и убежал. После резонанса в СМИ Даниил сам пришел в полицию с мамой, дал показания. Его поместили в СИЗО, пишет «Я-1». Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. В Свердловской области продолжается осенняя миграция птиц. Месяц назад уже улетели стрижи, затем ласточки. Когда комаров, мошек становится меньше, насекомоядные птицы начинают перемещаться на юг. В конце августа, начале сентября регион начали покидать кулики, гуси, журавли вот-вот должны собираться в большие стаи. В течение сентября они тренируются, накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы. Лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, когда водоемы начнут покрываться льдом, сообщает «Новый день». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

такая печальная красота о несостоявшемся свидании. I'll meet you at midnight. Смоки. Эта композиция вошла в пластинку 76-го года Midnight Cafe. Авторы Ники Чин и Майк Чепман. Крис Норман, кстати, сделал еще один вариант на эту композицию уже в 2000-м. А сегодня свой день рождения мог бы отметить Алан Бартон, гитарист и вокалист группы Смоки, который пришел на замену Крису Норману. И я, кстати, обещаю вам в программе «Полезные ископаемые» его участие. Редко звучит его голос, но все услышите в эту пятницу. Повторюсь, плейлист я уже набрала, так что ждите в эту пятницу свежие впечатления в программе «Полезные ископаемые». Впереди Aerosmith, новинка от группы Queens of the Stone Age. Фанаты, не пропускайте. Сейчас гоняем с вами на концерты этой высокотехнологичной группы. Ширли Мэнсон и друзья, Габбидж, их знаменитая, чудаковатая песня «Queer».

Баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Грока британской группы Yes. Для тех, кто не разучился ждать, I'm waiting. Эта песня вошла в их альбом 94 года под названием Talk. Кстати, альбом получил вторую жизнь в виде ремастеринга в 2002 году. И туда попала композиция, которая тоже у нас вращается, The Calling. Отдельный пламенный привет тем, кто ждет, значит, дождется любимых песен на рок-арсенале, если, конечно же, поддержит в нашей подборке для голосования этой недели 10 треков в стиле рокобилли. Обратите внимание, промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Ну, надеемся, что заводное настроение рокобилли улучшает, во-первых, не только само настроение, но и здоровье однозначно на все 104,5. Так что в пятницу узнаем ваше мнение. Голосовать можно сегодня до пятницы в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку, действуйте». Новинка очень скоро, впереди Джет Рутал, а уже сейчас самый известный белый гитарист, играющий по-черному, Кенни Уэйн Шепард и дворец короля Palace of the King. Добро пожаловать!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Баба-Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

вот они парни, которые завели моду делать чуть ли не оркестровые пьесы вдвоем. Дуэт Black Keys, The Night Before, для тех, кому есть что вспомнить. Ну, а если не послушали их новый альбом этого года под названием «Персики», альбом, кстати, кавер-версии, я надеюсь, на этот вечер будет в самый раз. Ну, а что касается у нас, впереди для вас лучшие по традиции NXS, Юра Хипа в рубрике «Национальный продукт». Чиши компанию здесь, Виолетта. Здорово, что с нами Pink Floyd в продолжении нашей музыкальной программы On the Turning Away.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Такое происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет РИА-1. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов в Автоледи простояло час, хотя перед ней было всего 3 машины, но водители заливали бензин в канистры, а выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином все еще сохраняются, пишет РИА-1. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». С подозрением на клещевой энцефалит в стационарной области были госпитализированы 125 человек, на клещевой боррелиоз 261. Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборрелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормление животных и другие мероприятия. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана. Моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана. Из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

И, конечно, жизнь не только театр, это еще вечная игра. «Вива Лас Вегас» — песня, которая в 63-м году впервые появилась, и первый исполнитель Элвис Пресли, а это были ZZ Top, их версия 92-го. Дасти Хилл, светлая ему память, исполнил вокальную партию и вспоминал, что впервые услышал по радио, как исполнял эту песню Элвис. Да, здравствует та игра, которая вместе с нами пока вращается Земля, да ведь? Рок-арсенал здесь «Виолетта», на наших студийных, начало 6-го вечера, «Ерунду не крутим», будут «Доорз», «Моби», «Цукье», и его версия песни YouTube is all without you. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами 45-й ДРС. Встречает раскрасавец, австралийский драмер, один из основателей группы Jet. Это Крис Честер, Happy Birthday. Ну, и с его участием хуковая песня коллектива под названием «Будешь моей?» Are you gonna be my girl?

0: паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

невозможно поверить, что эта песня уже больше 20 лет. В 2003 году выпустила в свет британская группа Keen Everybody's Changing. Автор, композитор-клавишник коллектива Тим Райс Оксли записывал вместе с друзьями в комнате у своих родителей, то есть в домашней студии. Кстати, арендованные инструменты поломались, поэтому ребятам пришлось найти другое, и количество инструментов, и все оплатили сами, спродюсировали тоже они, но помог в этом Инди Грин. Так что спасибо за пластинку, которая по-прежнему является самой любимой среди фанатов. Альбом называется «Hopes and Fears» — «Надежды и страхи». Привет всем, кто покрутит целиком. Рок-арсенал здесь, Виолетта, «Ерунду не крутим» на наших студийных, начало 7 вечера. Карлос Сантана, его бомбические любвеобильные инструменталы очень скоро с концертной площадки будут «Иглз». А уже сейчас ярчайшая представительница прогрессив-рока 20-го столетия Кейт Буш. 41 год тому назад она выпустила свой 5-й студийный альбом под названием «Hounds of Love». Ну и предлагаю уже сейчас заглавный трек с этого альбома Кейт Буш. It's in the trees. It's coming.

0: Реклама. Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозные исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, Виа Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Концертный зал.

Пожалуй, в этой песне вся его жизнь, которая быстро оборвалась. «Не спасай меня от самого себя». Майкл Хатчинс, лидер группы In Excess. Почти половина седьмого вечера. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Не только голосование. У нас идет 10 песен в стиле рокобили. Есть что оценить. Ну и буквально через полчаса в музее андеграунда начнется час винила. Алексей Коршун ждет пластинка, которая вышла 55 лет тому назад. Rolling Stones под названием Sticky Fingers вы сможете послушать на виниле. И много чего интересного узнать. Привет тем, кто уже спешит. На рок-арсенальном продолжении Little Richard. Чуть раньше будет новинка от The Purple. А для тех, кто уже успел расставить все точки над «и», как минимум, в этот вечер Genesis нетленная. That's

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
5: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

прогулка с королем по имени Blues Riding with the King. 101-й день рождения сегодня отмечается всеми теми, кто любит утонченный блюз. Биби Кинг родился 16 сентября в 1925 году. Только что в дуэте с Эриком Клэптоном. Эта композиция с одноименного альбома, который выходил 26 лет тому назад. Два раза получил мультиплатиновый статус. У нас впереди будут Depeche Mode, Dire Straits, «Дорогие сердцу и слуху» в рубрике «Сделано на Урале». Всегда дорогие смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, классного вечера. Ну а уже сейчас знойная парочка Билли Айдол, Аврил Лавин. Считайте нумерологическое счастье.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Мосгорсуд отпустил сегодня из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака на аэродромы в 5 регионах России, пишут коммерсанты ТАСС. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки, организованной группой. Следствие не нашло прямых доказательств виновности водителей, косвенных недостаточно, пишет РБК. Сами обвиняемые вину не признают. Они называют себя патриотами и утверждают, что сами вызвали правоохранители, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники, отмечает агентство. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. После выхода на орбиту космический грузовик направится к Международной космической станции. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, Анил Мэннон, а еще астронавт Европейского космического агентства София Дэна, напоминает «Москва-24». На Эльмаше в Екатеринбурге в 20 домов уже неделю нет горячей воды с 9 сентября. Сначала коммунальщики обещали жильцам восстановить водоснабжение на следующий день, но с тех пор сроки постоянно переносят, рассказала порталу Е1 одна из жительниц дома на Парниковой 6. Отключение коснулось домов на Шевской и Парниковой. Как рассказали в Екатеринбург-энерго, горячая вода пропала из-за повреждения на сетях. В зоне отключения оказались 22 строения, из них 21 многоквартирный дом, а также детский сад. Место повреждения – Шевская, 95. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, отметили в компании. Местные жители, между тем, не видят на месте прорыва рабочих, пишет Ядин. В Екатеринбурге построили спорткомплекс под открытым небом площадью больше 3000 квадратных метров. Его открыли в юго-западном микрорайоне возле школы 140. Это футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка и зона воркаута. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона, рассказал в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, пишет Е1. И отмечает, что на базе 140-й школы занимаются ребята из клуба «Беркут», ставшие в прошлом году победителями всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС-баскет». За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Итак, завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

вот эта песня, что называется «Удвоенная красота», легендарное сочинение британской группы Kings о своей юной любви Waterloo Sunset в бережной и респектабельной версии группы Def Leppard. Нынче коллектив уже выпустил 3 песни, которые, скорее всего, войдут в их 13-й студийный альбом. Если вдруг пропустили, «Rejoice» первая выходила, затем «Arizona Roads» и «Midnight Biker». Ну, а музыканты Def Leppard обещают уже в следующем 2027 году выпустить полный студийник. Отдельный привет тем, кто предвкушает рок-арсенал здесь, в «Виолетте», на наших студийных, начало 8 вечера. В продолжении на рок-арсенале зажгут альпийские звезды Манчестера, затем Electric Light Orchestra тоже зажгут. Ну а уже сейчас для способных читать детективные истории под музыку Оззи Осборн, Зак Уайлд и главный персонаж знаменитых детективов Перри Мейсон –

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Полчаса и без

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

когда у меня прям ощущение, что я только что слушала саунд из 90-х. Но это любители гранжа, парни, которые не лишены самоиронии, называют свой музыкальный жанр западный космический гранж. Dexter and the Moonrocks, группа, которая представила вам композицию All Your Friends Still Scare Me. Все твои друзья боятся меня, а я от них тоже шарахаюсь. В общем, отдельный привет тем, кто сегодня взаимозачетно проведет этот вечер, общаясь. У нас в продолжении будут Queen с концертной площадки, Bob Marley, ZZ Top, без них никуда. Bad Benatar уже сейчас. Вызов мужчинам. Срази меня наповал.

Баб-Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
4: Рок-арсенал.

все может быть, что с момента появления в свет в 81-м году этой песни люди не теряют надежду. Don't Stop Believing, легендарнейшая группа Джуни. Отлично провести этот вечер под ваши личные желания, а главное возможности. А у нас в продолжении лучшие по традиции. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Ну а уже сейчас ярчайший представитель блюз-рока, гитарист-виртуоз-композитор Гэри Мур. «In My Dreams». Вот на этих нотах, красиво отрывающих от реальности машевым кисточкой, благодарю за внимание. Здесь была

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
2: Добрый вечер. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Для обеспечения контроля за голосованием подготовлено около 8000 наблюдателей. Они прошли обучение по золотому стандарту Общественной палаты России, пишет областная газета. Также будет организован контроль за процедурой дистанционного электронного голосования ДЭГ. 3 сертифицированных специалиста прошли специальное обучение в Москве. Свердловчане подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы России, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Это происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Е1. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов автоледи простояла час, хотя перед ней было всего 3 машины. Водители заливали бензин в канистры. Выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином сохраняются, отмечает Е1. Предстоящей ночью завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Татьяна Ким стала лидером списка в 5 раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17, евро 97,13.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

«Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Баб-Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

не радиофорум, зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Музыкальная программа «Рок Арсенал» на 104.5 FM. Night has sable dome, scattered with diamonds, fuse my dust.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.